0: Утренний экспресс. Елена Рассохина. Александр Шунин. С 6 до 10.
1: Доброе утро, Латвия! Четверг – это тот самый волшебный день, когда выходные уже не просто снятся, буквально стучат в двери. И в воздухе чувствуется, и царит предвкушение. Город умывается, украшается, готовит праздничный наряд. Ведь уже завтра мы с размахом начнем отмечать 825-летие нашей любимой Риги. Сделайте глубокий вдох, улыбнитесь новому дню и проведите этот четверг с легкостью и вдохновением. Самые яркие выходные этого лета уже на пороге, а с вами Елена Рассохина и Александр Шунин.

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицией без программы.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Существенных осадков не ожидается. Ветер западный, северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 20-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-21. В Риге сегодня небольшая облачность, которая в течение дня увеличится. Осадков не ожидается. Температура воздуха сегодня днем плюс 20-22 градуса.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицией без программы.

0: Гороскоп.
1: Овны, несмотря на кажущуюся нереальность происходящего, самое время устроить небольшой праздник для друзей и родственников. Правда, есть серьезная опасность быть непонятым.
2: Тельцы, постарайтесь сохранять спокойствие, сегодня оно вам понадобится. Возможно, вам придется спешно исправлять чьи-то ошибки, готовые стать катастрофическими.
1: Близнецы, сегодня вы, возможно, станете свидетелем некоего события, которое может перевернуть ваше представление о мире. Трижды подумайте, прежде чем делиться с кем-либо впечатлениями.
2: Раки, сегодня у вас будет возможность выбора, однако выбирать, очевидно, придется между плохо и еще хуже. Впрочем, это еще не причина для расстройства, вы, по крайней мере, будете знать, с чем столкнетесь.
1: Львы, сегодня искушение получить легкую прибыль может заставить вас наделать глупых и обидных ошибок. Тем более, что прибыль будет не так уж и велика.
2: Девы, сегодня у вас будет реальный шанс заставить окружающих плясать под свою дудку. Продумайте тактику, и вы сможете извлечь из этого обстоятельства немало пользы.
1: Весы, сегодня вы, возможно, столкнетесь с необходимостью отчаянно сопротивляться. Это занятие отнимет у вас массу сил и времени, зато закалит для последующих битв.
2: Скорпионы, не ищите сегодня встречи ни с другом, ни с любимым человеком. Вам потребуется независимость и полное отсутствие эмоций.
1: Стрельцы, кто-то явно положил на вас глаз, и сегодня вы рискуете стать объектом активных ухаживаний. Возможно, этот день станет поворотной точкой вашей жизни.
2: Козероги, в вас поселился свежеразбуженный зверь. Если не хотите неприятностей со здоровьем, лучше его выпустить на волю. Хотя это может повлечь порчу интерьера того помещения, где он будет выпущен.
1: Водолеи, этот день стоит посвятить друзьям. Кому-то из них, возможно, требуется ваша помощь, но сам он вам об этом не скажет. Проявите инициативу.
2: Рыбы, сегодня все должно быть на порядок лучше, чем вчера. Вы и ваше поведение в том числе.

Доброе утро! А мы к вам с отличными новостями. Сборная Латвии по комбинированной охотничьей стрельбе снова вернула себе золото и стала чемпионами Европы на турнире в Эстонии. Наши меткие парни обстреляли команды из 11 стран, поднявшись на вершину после прошлогодней бронзы. И в составе чемпионов целая династия Лапиншей. Отец Улдес и два его сына Эйнер и Карлис, а также Мартинш Туркопулис, Мартинш Гандис и Карлис Розенбергс. В финале наши промахнулись всего 3 раза за весь день, так что, ребята, с такой меткостью наших мужчин в латвийских лесах комарам точно стоит начать волноваться. Не только комарам. Впереди защита титула в Чехии на новом чемпионате. Пожелаем же нашим парням удачи.

0: 6 до 10.
1: Доброе утро, Латвия! На часах, точнее, на календаре 13 августа, а мы на Ретро-ФМ заглянули в календарь истории, и сегодняшний день просто переполнен событиями. Давайте пробежимся по всем. 1876 год, 150 лет назад. В Байрёте открылся уникальный музыкальный театр, построенный специально под произведение Рихарда Вагнера. Именно в эти дни там впервые полностью исполнили грандиозный оперный цикл «Кольцо Нибелунга».
2: 1899 год. В США Уильям Грей запатентовал первый телефон-автомат. Да, предка тех самых будок с монетками.
1: 1913. Англичанин Гарри Бридли сделал подарок всем кухаркам мира и получил первый образец нержавеющей стали.
2: 1928. Из Лондона в эфир вышла первая в мире цветная телепередача. Спасибо шотландскому гению Джону Берду.
1: 1942. В Нью-Йорке состоялась премьера культового и самого трогательного мультфильма Уолта Диснея «Бэмби».
2: 1961 год. 65 лет назад в Берлине началось строительство заграждений, которые уже через пару дней превратили в знаменитую Берлинскую стену. 5 метров в высоту, вышки, колючая проволока, 45 километров внутри города, еще 120 вокруг западного Берлина.
1: 1964. Британский хит-парад на 2 недели оккупировали The Beatles со своим легендарным треком A Hard Day's Night.
2: 1965 год. В сан-францисском клубе Matrix впервые на сцену вышла группа Jefferson Airplane.
1: 1966. В Тунисе официально запретили мини-юбки. Что иронично, именно 13 августа там отмечается Национальный женский день в честь признания вклада женщин в развитие нации.
2: 50 лет назад, в 1976 году, в крошечном зале под Лондоном состоялся секретный прогон для журналистов легендарной панк-рок группы Clash, а до их первого публичного концерта оставалось еще 2 недели.
1: Ну и, наконец, 1997 год и наша родная история. В Латвии вышел самый первый номер ежедневной газеты «Час».
2: А я в ней работал, так что привет всем коллегам!
1: Вот такой вот богатый день, заряжаемся историей и включаем отличную музыку на Ретро-ФМ Латвия.

0: Александр Шунин и Елена Рассохина. На Ретро-ФМ. Утренний экспресс. Просыпайся вместе с Декта. Международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: Доброе утро! 7:07 на часах, и по традиции заглянем в это время в календарь и посмотрим, у кого сегодня именины. Сегодня, 13 августа, именины отмечают Эльвира, Резия и Велга. Имя Эльвира связывают с благородством и внутренней силой. Резия считается латышской формой имени Тереза и ассоциируется с добротой и отзывчивостью. А Велга – одно из старинных латышских имен, которые нередко связываются со спокойствием, мудростью и уравновешенным характером. В расширенном календаре сегодня именины, точнее, сегодня поздравления принимают также Эльвира, Эльвирс, Хипполитс, Эльвира, Ипполитс, Резеда. Эльвирс – мужская форма имени Эльвира, Хипполитс и Ипполитс происходят от древнегреческого имени, означающего «тот, кто управляет лошадями», а Резеда получила название в честь душистого растения резеды, которое символизирует скромность и искренность.
2: По православному календарю именин отмечают Антон, Евдоким, Анна, Василий, Арсений, Владимир, Елизавета, Константин, Иван, Николай, Максим, Юрий, Степан и Сергей. Вот, целый батальон, можно сказать.
1: Еще
2: целый
1: какой?
2: Легион имен. Антон ассоциируется с силой и стойкостью, Анна означает благодать, Василий – царственный, Владимир – владеющий миром, Елизавета переводится как почитающая Бога, Константин означает постоянный, Максим – величайший, Юрий – земледелец, а Сергей традиционно связывают с нежностью, с надежностью и спокойствием. Нежности наверняка у Сергеев тоже хватает. Оговорился, так оговорился. Поздравляем всех сегодняшних именинников.
1: Пусть этот день принесет хорошие новости, приятные встречи, теплые слова и как можно больше поводов для улыбки. Ну а впереди, после небольшой паузы, Кайли Миноук. I should be so lucky.
3: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
4: 7 часов 9 минут.
3: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
5: Август в магазине ПТА. Время подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.

0: Доброе утро! Именинников и именинниц мы с вами поздравили. Давайте же заглянем и в календарь необычных праздников и посмотрим, чего же такого эдакого отмечают сегодня во всем мире. 13 августа во всем мире отмечают Международный день левшей. По разным оценкам, левой рукой пользуется примерно каждый десятый человек. Когда-то детей левшей в школах старались переучивать, а сегодня многие исследования говорят, что это просто одна из особенностей работы мозга. Среди известных левшей – Леонардо да Винчи, Пол Маккартни, Барак Обама и Рафаэль Надаль.
1: А сегодня еще день встреч, знаете ли. В суете мы часто откладываем разговоры и встречи с друзьями, родственниками, просто со знакомыми, потому что дела, график. Поэтому календарь предлагает хотя бы сегодня найти время для тех, кого давно и не видели. Так что смело звоните, пишите, с кем хотели увидеться, пообщаться, встречайтесь, и пусть вам будет интересно и приятно.
0: Следующий праздник в списке – день шумящих ракушек. Многие в детстве прикладывали морскую раковину к уху, чтобы услышать шум моря. Но на самом деле это не звук океана, а окружающие шумы, которые отражаются и усиливаются внутри спирали раковины.
1: Ты мне сейчас сердце практически разбила.
0: Вот такие
1: дела. Я отказываюсь в это верить.
0: Я тоже немножко
1: отказываюсь. В моей ракушке шумит море, а в других как хотите. А что сегодня еще происходит? В Тунисе день женщин, в Колумбии день юмориста, день поддержки малых предприятий в Иране и в Индии день патриотов.
0: Ох уж это 13 августа объединяет самые разные праздники, но каждый из них по-своему напоминает, что хороший день складывается из общения, интересных открытий и внимания друг к другу. Выбирайте праздник по душе, и пусть все ваши сегодняшние цели будут достигнуты в легкости и хорошем настроении.
1: И пусть в каждой ракушке шумит море.
0: Ну а мы двигаемся дальше.
2: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
3: Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
4: Nenokavē. Daktera Lūkina acu klīnika dāvina bezmaksas izmeklēšanu veicot redzes lāzeru korekcijas operāciju. Vieta, kur sapņi par izcilu redzi kļūst par realitāti. Akcijas nosacījums meklē acu klīnika LV.
3: Reklāma. Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursoma Nike, 3 veidi, 20,99 €. Bērnu apģērbiem 40% atlaide. Rimi.
5: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям «Декта». «Декта», созданная в Латвии, компания платежных технологий.
6: Анастасия, специалист «Карглас».
7: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в «Карглас». В центрах «Карглас» мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
6: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на «Карглас.лв». Всего за 3 минуты.
8: «Карглас ремонт», «Карглас замена».
9: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис. 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15. А также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
10: После тренировок хочется вкусный, питательный и удобный перекус? Протеиновые коктейли «Вендофит» уже в Риге в спортивных клубах «Лемон Джим» и «Джим Латвия». Высококачественные, свежеприготовленные протеиновые и коллагеновые коктейли с превосходным вкусом подходят для всех, для повседневной жизни, тренировок и заряда энергии. Выбирайте свой – бельгийский шоколад, крем-брюле, банан, черника или печенье со сливками. «Вендофит» – ваш фитнес-бар в вендинг-аппарате.
11: 7bet. Весь август следите за матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
12: Внимание! Эта реклама может вызвать неожиданное желание сменить автомобиль.
13: Новый Hyundai Tucson в Scandi Motors. Только от 29 499 евро. Возможные побочные эффекты. Семейные споры, кто сядет за руль и улыбка даже в пробках.
14: Чрезмерное тестирование Hyundai Tucson может привести к необратимому желанию стать его владельцем.
13: Запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors. Улица Лейлербес, 32.
15: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumineon neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumineon LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Lumineon.
16: Современные решения, которые незаметно адаптируются к твоему ритму жизни дома, в дороге или в движении. По пятницам слушай «Минуту для умного повседневного комфорта» и открой для себя функциональные идеи для современной жизни. «Минута для умного повседневного комфорта» вместе с Xiaomi.
17: Сегодняшний выбор – это путь в будущее. Электрические Volvo EX30 от 29 990 евро с включенной поддержкой ЭКИ на приобретение электромобиля для частных лиц. Элегантный ES90 от 73 490, а люкс-флагман EX90 от 78 990 евро. Дополнительная информация в автосалоне Volvo на Scansas 33 или на volvocars.musamotors.lv. Предложение пока автомобили на складе.

0: Доброе утро. Рост цен на газ через несколько месяцев приведет к подорожанию коммунальных услуг, считает экономист. В прошлом году Видзема стал самым быстро растущим регионом Латвии после Риги. Министр внутренних дел выступил против массового привлечения дешевой иностранной рабочей силы. В Латвии каждый третий молодой человек игнорирует повестку на службу. Из-за ремонта улицы Дьяртрудес в Риге закрыли первый троллейбусный маршрут. В Марупе перестроят одну из важнейших автомагистралей. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. Существенных осадков не ожидается. Ветер западный, северо-западный от 1 до 6 метров в секунду.
3: В Лепе и Венспилсе температура воздуха днем плюс 20-21. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-21.
2: В столице Латвии небольшая облачность, которая в течение дня увеличится. Осадков не ожидается. Днем плюс 20-22.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
4: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 11. līdz 17. augustam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības. 1,65 €. Saldējums Pols, plombīrs vai šokolādes 75 grami. 59 €. Kafijas pupiņas Merild krēma. 1 kg. 13,99 €. Maksimā. Lai nekā netrūktu.

0: Гороскоп.
1: Овны, несмотря на кажущуюся нереальность происходящего, самое время устроить небольшой праздник для друзей и родственников. Правда, есть серьезная опасность быть непонятым.
2: Тельцы, постарайтесь сохранять спокойствие, сегодня оно вам понадобится. Возможно, вам придется спешно исправлять чьи-то ошибки, готовые стать катастрофическими.
1: Близнецы, сегодня вы, возможно, станете свидетелем некоего события, которое может перевернуть ваше представление о мире. Трижды подумайте, прежде чем делиться с кем-либо впечатлениями.
2: Раки, сегодня у вас будет возможность выбора, однако выбирать, очевидно, придется между плохо и еще хуже. Впрочем, это еще не причина для расстройства, вы, по крайней мере, будете знать, с чем столкнетесь.
1: Львы, сегодня искушение получить легкую прибыль может заставить вас наделать глупых и обидных ошибок. Тем более, что прибыль будет не так уж и велика.
2: Девы, сегодня у вас будет реальный шанс заставить окружающих плясать под свою дудку. Продумайте тактику, и вы сможете извлечь из этого обстоятельства немало пользы.
1: Весы, сегодня вы, возможно, столкнетесь с необходимостью отчаянно сопротивляться. Это занятие отнимет у вас массу сил и времени, зато закалит для последующих битв.
2: Скорпионы, не ищите сегодня встречи ни с другом, ни с любимым человеком. Вам потребуется независимость и полное отсутствие эмоций.
1: Стрельцы, кто-то явно положил на вас глаз, и сегодня вы рискуете стать объектом активных ухаживаний. Возможно, этот день станет поворотной точкой вашей жизни.
2: Козероги, в вас поселился свежеразбуженный зверь. Если не хотите неприятностей со здоровьем, лучше его выпустить на волю. Хотя это может повлечь порчу интерьера того помещения, где он будет выпущен.
1: Водолеи, этот день стоит посвятить друзьям. Кому-то из них, возможно, требуется ваша помощь, но сам он вам об этом не скажет. Проявите инициативу.
2: Рыбы, сегодня все должно быть на порядок лучше, чем вчера. Вы и ваше поведение в том числе.

0: 7.40 на часах, доброе утро.
1: Доброе.
0: И это ли не повод для романтики? Причем все может быть поводом для романтики. И 7, и 40, и доброе, и утро, и здравствуйте.
1: А я думала, ты скажешь, что облачка красивые на улице, облачка, рассвет шикарный, солнце
0: все
1: светит.
0: Все прекрасно, крокодил, небо в солнце, наоборот, солнце в небе не до конца вчера укусил, проглотил, не проглотил. В общем, живем и хорошо, и любим друг друга, и радуем друг друга. И давайте равняться на одного китайца по имени Джоу Сяолинь и его супругу Индзе из провинции Сычуан. Между прочим, эти замечательные люди в браке находятся целых 35 лет.
1: Уже достойно.
0: Да, но это не вся история. Дело в том, что в 2013 году, как сообщает местная китайская пресса, Индзе вспомнила, как в детстве в Пекине видела мальвы, такие цветочки, и они ей понравились. Они ей понравились. Кстати, у мальвы замечательное есть народное название: красная рожица, царские кудри и, прошу прощения, голая панночка.
1: Опа.
0: А муж сказал: «Инь, все будет. Все будет».
1: Жаль, что вы не видите эту жестикуляцию, которой Александр помогает рассказывать эту историю себе.
0: Я очень активный. А надо отметить, что Джоу никогда в жизни садоводством не занимался. Он продал дом, ну, как в песне про миллион алых мальв, купил землю в городе Джуаньлунь и учился всему с нуля. В итоге за 10 лет он создал самый большой в мире сад мальвы на 80 гектарах. Вырастил там 700 видов этих цветков, а еще 150 тысяч лилий и 100 тысяч кустов китайского гибискуса.
1: И все ради жены, чтобы порадовалась.
0: Ради любви,
1: какая,
0: конечно же.
1: Какая прелесть.
0: И так увлекся, что изучил историю цветка и даже написал иллюстрированное руководство по видам мальвы. Так что и вам тоже любви и цветов как можно больше в жизни.
1: Ну а впереди, после небольшой паузы, Демис Руссос с песней «From Souvenirs to Souvenirs». Не переключайтесь.
2: Утренний экспресс. Ретро FM. Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
3: Laiks ieraudzīt vairāk un košāk. Redzes lāzer korekcija no 499 eiro daktera Lūkina acu klīnikā Rīgā. Vieta, kur tehnoloģijas pieredze un pieeja rada izcilu rezultātu. Acu klīnika LV.
2: Реклама.
3: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Круспилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 9,90 за квадратный метр. Новинка – акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Винил X LV или на Круспилс 93 в Риге.
4: И все начинается сначала. Участникам 220 LV Plus все необходимое к новому учебному году до минус 40%. Получи сегодня в физическом магазине 220 LV. Подробнее на 220 LV.
5: Ceļojums jau tuvojas, laiks izdevīgi apdrošināties. BTA ceļojumu apdrošināšanai līdz vasaras beigām 20% atlaide. Neatkarīgi no tā, vai dodies čilot pie baseina, iepazīt jaunas pilsētas vai baudīt aktīvu atpūtu, ceļo bez stresa. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam!
6: Es Milutu Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā Augļu servises LV ar piegādi.
7: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
8: Можно, можно, можно, если надо, очень то можно, можно, можно, можно.
7: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
4: Волна летних предложений в 220 LV. Только сейчас предложение до минус 60% участникам 220 LV+. Получи уже сегодня в физическом магазине 220 LV. Подробнее на 220 LV.
3: Все для твоего школьника у Фреко. Весь август скидка 30% на школьные рюкзаки Херлиц, а также скидки на остальную продукцию во всех магазинах Фреко. 200 видов школьных рюкзаков, 200 видов пеналов и, к примеру, тетрадь 40 страниц только за 5 центов. Закупайся так. также и в нашем большом магазине «Фреко» на Крустпилс 93 в Риге. «Фреко». Готовься к школе выгодно.
5: 5000 евро? 7000 евро? Нет, экономия более 10 тысяч евро на новые «Шкода». Да, это правда. Только сейчас в «Сканди Моторс», официальном дилере «Шкода» в Пардаугаве, действуют специальные предложения. Выбирайте просторный «Кодиак», элегантную «Октавия», динамичную «Скала» или полностью электрический «Элрок». Запишитесь на тест-драйв на «Сканди Моторс ЛВ» или приезжайте в «Сканди Моторс» Лейлербес 32. Время пересесть на новую «Шкода».
4: «Шкода». И все начинается сначала. Участникам 220 ЛВ плюс все необходимое к новому учебному году до минус 40%. Получи сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
9: В детском отделе Skymore Kids распродажа перед реконструкцией. Скидки до 80% на качественную и стильную детскую одежду. А на игрушки скидка 50%. Готовьтесь к школе выгоднее. Школьные рюкзаки, повседневная и нарядная одежда к новому учебному году. Выбирайте, пока ассортимент еще широкий. Skymore Kids, улица Донтас, 19А.
10: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.

0: Утренний экспресс Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: Доброе утро, 7.53 на часах, сегодня 13 августа. Если в ближайшие дни вы собираетесь в центр Риги на машине, лучше заранее посмотреть маршрут. Город готовится к своему 825-летию, и уже с 11 августа стартовали первые перекрытия. Почти на неделю город будет закрыт, точнее, будет закрыт участок набережной 11 ноября, а 15 августа для транспорта полностью закроют Старую Ригу. Причем ограждение, точнее, ограничения коснутся не только автомобилей. В праздничный вечер в старом городе нельзя будет ездить даже на электросамокатах. Самокатах и велосипедах. Но есть и приятная новость. Чтобы рижане и гости города охотнее пересели на общественный транспорт, 15 и 16 августа проезд на автобусах, трамваях и троллейбусах будет бесплатным. Бесплатными станут и муниципальные парковки. Так что машину действительно проще оставить и отправиться гулять пешком. В этом году в честь юбилея Риги обещают большую программу. Концерты на набережной, ремесленную ярмарку на Домской площади, мероприятия в Верманском саду и парке Узворос. Так что если вы давно не выбирались на городской праздник, повод в эти выходные как раз будет. Ну а впереди группа «Мираж» с песней «Я больше не прошу».

0: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem.
2: Batavēt drivisinu v produkciju s visokai dabavlienai stojumastiu. В Латвии вновь обсуждают необходимость привлечения иностранных работников. Министр внутренних дел Янис Домброво считает, что массовый импорт дешевой рабочей силы выгоден прежде всего недобросовестным работодателям. В июле завершился очередной призыв на службу государственной обороны. Обязательную службу должны были начать 400 молодых людей, однако примерно треть из них не явилась на медицинское обследование. Теперь с теми, кто уклоняется от обязательной службы, будет связываться военная полиция. За уклонение предусмотрен штраф до 750 евро, причем его могут назначать неоднократно. Рижан ждут изменения в общественном транспорте. Из-за ремонта на улице Дертруды закрыт первый троллейбусный маршрут. Работы продлятся около 6 месяцев, однако в Рига Сатексмы пока не могут точно сказать, возобновится ли движение троллейбусов после ремонта. Самоуправление Марубского края приступает к строительству совмещенной пешеходно-велосипедной дорожки на улице Лиела в Марубе. Проект призван повысить безопасность дорожного движения, сделать передвижение пешеходов и велосипедистов более удобным.
3: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезной программа.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Ветер западный, северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 19-23 градуса.
3: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитными и полезной программа.
4: На часах начала 9-го, значит, рабочий день, и мы искренне надеемся, что ваш начальник сегодня в отличном настроении. Елена Расухина, Александр Шунин у микрофонов. Добавляем ритма в этот день.
5: Бодрое утро без заминок вместе с Декта.

0: Елена Рассохина, Александр Шунин. Утренний экспресс на Ретро-ФМ. Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: 08.09 и 35 тысяч. Из этих числительных понятны всего первые. 08.09 – это время у нас на часах, а про 35 тысяч я сейчас расскажу, потому что впереди новость из рубрики «Мужик сказал, мужик сделал». Дело было, знаете ли, в Малайзии. Живут там муж и жена Реми Отман и его супруга.
2: Живут не тужат, наверное.
1: Да, жили-были не тужили, пока женщина не увидела в автосалоне розовый автомобиль Proton E-Mass 5. Ну, я видел на картинке, такая действительно розовая игрушка. Очень-очень миленькая машина. А, шли они, гуляли просто, ну, вышли за покупками, проходили мимо автосалона. Она такая сказала: ой, какая миленькая машина, вот бы мне такую. На что Реми ответил: не вопрос, с фоткой выложи пост в социальной сети, 35 тысяч лайков наберешь, куплю.
2: Опа.
1: За сутки 99 тысяч ей навалили.
2: Ай,
1: ну, потому
2: хорошо.
1: Что она действительно выложила фотографию и описала ситуацию. Мол, муж сказал: 35 тысяч поставите лайков, он мне ее подарит.
2: И я бы сама ей лайк поставила.
1: Конечно же, все понабежали лайкать. Ну, Реми мог бы дальше отшучиваться от обещания, но слово сдержал и повел буквально на следующий день супругу в
2: Какая
1: автосалон.
2: Прелесть.
1: Она прям рыдала от счастья, как он потом описал. И, к слову, он не просто сдержал слово и купил ей эту розовую машину, но еще и поблагодарил всех интернет-пользователей, которые поддержали его любимую. Вот так вот важно не давать заднюю, но вовремя включать заднюю передачу. При этом. Кстати, про заднюю передачу: на сайте и в приложении ЕХРФМ в разделе «Подкаст» можно послушать запись утренней программы, если вдруг что-то интересное пропустили. Оно интересное на каждом шагу, в каждой минуте, в каждой песне, которая звучит в нашем эфире, в каждой новости, которую мы рассказываем.
2: Ну а впереди, после небольшой паузы, хай-фай с песней «А мы любили». Не переключайтесь.
3: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
4: 8:12.
3: Экотехнологиес. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
5: Новинка месяца на заправочных станциях Виада. Flat White, насыщенный вкус кофе и нежная молочная пенка. В этом месяце с карты Виада Плюс, приложением Виада Латвия или приложением Lidl Plus XL Flat White со скидкой 30%. Побалуй себя, Flat White, на заправках Виада. Виада. Выгодно остановиться.

0: Новости спорта.
1: В пляжном волейболе сегодня все внимание приковано к чемпионату Европы, который стартовал в польских Старе Яблонках. Латвию представит сразу несколько сильных пар. Главные надежды действующие чемпионки мира Тина Граудене и Анастасия Самойлова. Они приехали на турнир в статусе первых сеянных и одного из главных фаворитов. После серебра на этапе Элит-16 в Гамбурге латвийки занимают второе место в мировом рейтинге и открыто говорят, что их цель – медали. У мужчин защищать титул чемпионов Европы будут Мартин Шплявинч и Кристиан Сфокероц, а победители турнира получат не только золотые медали, но и прямую путевку на Олимпиаду 2028 в Лос-Анджелесе.
2: В теннисе Алена Остапенко завершила выступление на турнире WTA 1000 в Торонто. В парном разряде вместе с Шувей Се латвийская теннисистка дошла до полуфинала, где в драматичном матче уступила итальянке Сари Эррани и американке Николь Мелихар-Мартинес. После неудачного первого сета Остапенко и Се сумели сравнять счет, но чемпионский тайбрейк проиграли 8-10. Несмотря на поражение, за выход в полуфинал Остапенко получила 390 рейтинговых очков и теперь начнет подготовку к заключительному турниру большого шлема сезона – US Open.
1: О футболе. Лионель Месси возвращается в расположение Интер-Майами после семейной трагедии. Напомню, несколько дней назад скончался отец восьмикратного обладателя золотого мяча Хорхе Месси. Из-за этого аргентинец пропустил матч Кубка Лиг против мексиканского Монтерея. Теперь Месси намерен вернуться в США и постепенно возобновить тренировки с командой. Когда именно он снова выйдет на поле в официальном матче, клуб пока не сообщает.
2: И еще одна новость из мира футбола. После почти 10 лет отношений Криштиану Роналду и Джорджина Родригес официально стали мужем и женой. Церемония прошла в португальском Кашкайше в узком семейном кругу. Пара воспитывает 5 детей и уже давно считается одной из самых известных спортивных семей мира. Поздравляем!
1: Это были новости спорта. Оставайтесь с нами.
0: Новости спорта. Ретро-ФМ.

0: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
1: 8:28 на часах, и замечательная новость прилетела к нам из Великобритании. Там поймали и осудили тарелочника.
2: Ой-ой-ой, рассказывай.
1: Самого настоящего в графстве Кент. К 120 дням тюрьмы приговорили 45-летнего серийного неплательщика Энтони Ламонта. Значит, как дело было. Сидел в пабе Чарльз Диккенс.
2: Ну, вроде пока все в порядке.
1: И не читал, а ел мясо и запивал пивом. Более того, он заказал еды более чем на 100 фунтов стерлингов. Это примерно 120 евро.
2: Ой-ой-ой.
1: А в итоге, когда принесли счет, заявил официантам, что ой-ой-ой-ой, деньги забыл, но девушке своей, вот, пожалуйста, телефон, показываю, только что смс-ку отправил, сейчас она придет и расплатится, а мне тут, я тут вспомнил, мне тут надо. И был таков. Но персонал не поверил. Задержали его до выяснения, потому что вызвали полицию. Полиция приехала, пробила по своей базе информацию, там что, как и где, и выяснилось, что буквально месяцем ранее в том же самом городе этот же самый мужчина в отеле Royal Hotel выпил 9 пинт пива, 3 двойные порции водки, съел порцию fish and chips тоже где-то на сотню. И точно так же сказал: слушайте, ой, кошелек забыл, запишите на моего друга. Но тогда ему ретироваться удалось.
2: Угу.
1: Более того, историю стали еще раскручивать, и выяснилось, что еще ранее месяцем уже в итальянском ресторане Дон Виченцо он снова посидел примерно на сотку и точно так же похлопал себя по карманам, сославшись на какие-то обстоятельства, посулив, что вот-вот сейчас придет его бабушка четырехюродная.
2: А если у него нет денег, чего он ходит по ресторанам-то?
1: Алявщик, я же говорю, тарелочник.
2: Вот негодяй.
1: Сейчас вот 120 дней будет отдыхать на лавочке, в околотке ближайшем, ну, конечно же, возместить ему надо будет стоимость всего съеденного и выпитого, но, между прочим, он не единственный на планете похожий. В Италии поймали похожую дамочку, которая, ну, у нее был другой метод. Она приходила, съедала, выпивала, говорила: ой, что-то как-то некачественно, невкусно, мне животик как-то подводит теперь после вашей еды, не буду я за это платить. Вот так вот.
2: Ну, а впереди Игорь Корнелюк, дожди.

0: Доброе утро. Инфляция в Латвии может вновь ускориться уже в ближайшие месяцы. Генпрокурор предлагает ограничить возможности пересмотра старых дел о конфискации имущества. Закрытые пункты на границе Латвии подготовят к возможному возобновлению работы. В Латвии расширят круг школьников, которым предстоит пройти военную подготовку. В 10 классах рижских муниципальных школ свободны еще 187 мест. Национальный ботанический сад приглашает отметить 70-летний юбилей. Вход бесплатный. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. Существенных осадков не ожидается. Ветер западный, северо-западный от 1 до 6 метров в секунду.
3: В Лепе и Венспилсе температура воздуха днем плюс 20-21. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-21.
2: В столице Латвии небольшая облачность, которая в течение дня увеличится. Осадков не ожидается. Днем плюс 20, плюс 22.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной.

0: 8.43. Ну-ка, выпрямили мне спинки здесь. Кто здесь сидит, горбится вообще?
1: Я.
0: Настроение портит себе в первую очередь.
1: Почему это?
0: Потому. Надо объяснять? Объясню.
1: Да.
0: Пожалуйста. Ученые провели исследование и выяснили очень простую вещь. Прямая спинка, вот хорошая осанка.
1: Я хорошо выпрямилась, да.
0: Да. Она улучшает настроение, оказывается.
1: Как?
0: Физически и психологически. Провели эксперимент, причем в Канаде дело было. Очень любопытный эксперимент. На 200 добровольцах они вот эти вот экспериментировали, раздали планшеты. Одни стояли на высоких, ты знаешь, рабочий стол, который поднимается,
1: да,
0: регулируется. Вот они стояли прямо. Вторым планшеты рабочие раздали так, чтобы они за кофейными столиками сидели, то есть согнувшись.
1: Как креветки.
0: Сгорбившись. Ну, как креветки, да, прекрасное описание, да. И выяснилось, что те, кто стоял прямо, у них ровная осанка помогала, поменяла мышление, позитивный настрой у них был, смелость идти на оправданный риск, а сутулые быстро теряли боевой задор, настроение, вообще хотели поскорее как-то даже в лежащее положение и вот посопеть.
1: Очень их понимаю, я тоже частенько ложусь посопеть днем.
0: Поэтому эффект вполне реальный, простая регулировка высоты монитора или подставки под планшет, а главное выпрямленная спина, гордая осанка помогает сделать нас друг друга счастливее. Так что расправляем плечи, поднимаем подбородки, и жизнь сразу должна заиграть новыми красками.
1: Ну вот, я улыбаюсь, я тебя всю дорогу слышала с выпрямленной спиной, вот я сейчас...
0: А почему ты думаешь, я такой активный с 6 утра? Потому что как лег с прямой спиной, встал с прямой спиной
1: и на машине ехал с прямой спиной.
0: Конечно, я даже, заходя в машину, спину не нагибать.
1: Как палка.
0: Я на автобусе еду, потому у меня есть свой автобус,
1: стоять.
0: Да, потому что можно стоя заходить и стоя рулить.
1: Ну, а мы будем с прямой спиной переходить к следующей песне, которая будет после небольшой паузы. «Мумий-тролль», «Малыш», не переключайтесь.
2: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
3: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug. Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Dumzīme koledža LV.
4: Reklama. 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Просто в установке и с системой Клик. Это Falcon. Винил толщиной в 6 мм. Произведенный в Германии с золотым сертификатом качества воздуха Eurofin, гарантирующим отсутствие вредных веществ. 36 различных видов в наличии по 29,90 за квадратный метр. Благодаря соединению Клик 5G вы сможете быстро и легко уложить пол площадью до 144 квадратных метров без швов. Винил XLV или на Крустфелс 93 в Риге.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
7: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
6: Varu pagaidīt vakariņas.
1: Aizmirstam.
7: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
8: Hei! Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью провести незабываемый день на свежем воздухе. Тебя ждут огромный эрго-аквапарк, большой маятник, лазертаг, динозавры, карусели, тюбинг и еще больше аттракционов. Билет на весь день. Аттракционы без доплаты. Приходи, наслаждайся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций.
9: Ceļojums jau tuvojas, laiks izdevīgi apdrošināties. BTA ceļojumu apdrošināšanai līdz vasaras beigām 20% atlaide. Neatkarīgi no tā, vai dodies čilot pie baseina, iepazīt jaunas pilsētas vai baudīt aktīvu atpūtu, ceļo bez stresa. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam!
10: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Jau 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaidi ar meduskarti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Гайдам Eiroaptiekā.
11: Заливка полов с полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Гридас Юмс ЛВ. Заливка черного пола. Укладка листового или заливка жидкого пенопласта. Укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он, твой бетон. Гридас Юмс ЛВ. В любой точке Латвии. Телефон 24-44-66-66.
12: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
13: Reklama predusmotrina для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
14: Можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно.
13: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.

Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ.

0: Доброе утро, 8.56 на часах. Представьте, из Булдрайв в Эцмилгравис по прямой рукой подать.
1: Но представляю.
0: Если ехать общественным транспортом, приходится делать большой крюк через центр, то есть едешь из Эцмилгрависа до центра, потом через центр и от центра до Булдрая, и дорога занимает больше часа. В Рижской думе решили, что пора это менять, и рассматривают запуск пассажирского катера через Даугаву. И если проект одобрят, уже с апреля следующего года между двумя берегами начнет курсировать небольшой теплоход. Поездка займет всего около 20 минут, а билет будет стоить 1,5 евро. Столько же, сколько сейчас обычная поездка на автобусе или трамвае. Пока это, конечно, пилотный проект, планируют по 4 рейса в день в каждую сторону и будут смотреть, насколько маршрут окажется востребованным. Если эксперимент себя оправдает, в будущем могут появиться и другие водные маршруты по Риге.
1: А я вот знаю, что примерно в том месте можно переправиться через реку под рекой.
0: Я хотела спросить, на лодочке, что ли? Но
1: нет,
0: под рекой...
1: не на лодочке, под рекой, под
0: ты
1: водой.
0: Ты про те туннели, которые секретные и на уровне мифов, да?
1: Вообще ни разу не секретный и вообще ни разу не миф. Я сам ходил по этому тоннелю, технический тоннель Рига-Суденс. И он соединяет два берега, чуть ниже Балдырай и чуть ниже Эцмилгравис, но тем не менее есть.
0: Я, кстати, тоже про него слышала. Я слышала еще про несколько других туннелей, которые, говорят, обвалились.
1: Ну, это реально бетонная труба. Диаметр где-то там, если правильно помню, 2,30-2,50. Кабели проложены, трубы какие-то. Ну, коммуникации, технический туннель. И в свое время, да, я делал репортаж о нем и ходил с одного берега на другой и обратно.
0: Я тебе завидую.
1: Честно, стрёмно, потому что все равно там вода капает. Ну... Ты идешь и думаешь, боже мой, над тобой вот этот толща воды Даугавы, не дай бог, что произойдет. Разумеется, там ничего не произойдет, потому что все в порядке в техническом. Но, тем не менее, такие мыслишки в голову приходят.
0: Ощущения острые, да?
1: Да, чуть-чуть стрёма есть.
0: Ну, а мы тогда будем двигаться дальше.
2: Утренний экспресс на ретро FM.
3: Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
4: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug. Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Dumzīme koledža LV.
5: Reklāma. До 31 августа в магазинах «Айбе» лучшие предложения. Рыбные палочки «Вичи» 250 граммов. 1 евро 25 центов. Сардельки детские Forever's без оболочки 450 граммов. 1 евро 99 центов. Хлеб Маконь Майзе большой, Друва 500 граммов. 1 евро 19 центов. Айбе. Всегда под рукой.
6: Только в МК Латвии, когда в стране появятся новые поезда и удобное расписание пересадок, глава Виви ответил на острые вопросы пассажиров. Жительница садового кооператива напала на соседей с винтовкой. Читайте, что делать, если за забором живет агрессивный хулиган. Человек заболел, рассказываем, в каких случаях ему бесплатно положено специальное питание и другие услуги. Родители школьников возмущены штрафами в общественном транспорте. Узнайте, как будут наказывать детей в сентябре. МК Латвия. Ваш семейный еженедельник.
3: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
7: Izvēlē savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
8: Привет, это Интриша. Знаете, кто спасет вас, если переезд превратился в хаос? Команда 24. Они упакуют, перевезут и даже пианино на пятый этаж затащат. А вы будете спокойно пить капучино.

0: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivī. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
2: Сонного образования. Для них предусмотрено 56 учебных часов в дистанционной форме и 38 очно. В 10 классах рижских муниципальных школ сейчас остается 187 свободных мест. Заявление можно подать лично в выбранной школе или отправить по электронной почте, заверив его надежной электронной подписью. Актуальную информацию о свободных местах самоуправление рекомендует уточнять непосредственно в школах. Национальный ботанический сад отмечает 70-летие. 5 сентября здесь с 10 до 16 часов здесь пройдет главное мероприятие юбилейного года – праздник «Радость растет в саду». В этот день вход для посетителей будет бесплатным.
3: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ – акционерное общество Латвии с кредитной помощью без программы.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Ветер западный, северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 19-23 градуса.
3: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной помощью программы.
4: Доброе утро! В студии Елена Рассохина и Александр Шунин. И мы открываем новый музыкальный час. Впереди не пара и Pet Shop Boys. Заряжаемся с утренним экспрессом и летим к станции. Хорошее настроение!

0: 0909-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09 выразительное у меня сейчас было лицо, когда я это произносил, да?
1: Откровенно говоря, да.
0: Как считаешь, могу ли я заработать что-нибудь лицом? Торговать лицом, вот есть такое
1: торговать
0: выражение.
1: Торговать лицом, да. Я думаю, вполне можешь.
0: В Китае придумали, как в прямом смысле реализовать это словосочетание. И теперь торгуют лицами. Надо же искусственному интеллекту скармливать какие-то лица, чтобы он обучался, чтобы он создавал какие-то мобильные микросериалы.
1: Новые картинки, новые
0: видео. Можно создавать, конечно же, полностью искусственные, но он все равно берет за образ, по образу и подобию там какие-то. Он ищет, а если, не дай бог, окажется на кого-то похожий, какой-то вот герой мультяшный,
1: то там человек в суд сразу
0: он
1: подаст.
0: Он может прийти и подать в суд. В Китае открыли возможность прийти и продать свое лицо как раз-таки для подобных разработок. Для искусственного интеллекта, для создания мобильных микросериалов. И от 15 до 700 долларов можно заработать. Ну, то есть, если пришел и сделал просто портрет, тебе дадут 15 долларов. Если там как-то подмигнуть...
1: 15 как-то мало.
0: Ну да, ну, пожалуйста, приходи, сиди дольше. Мигай там, рот раскрывай по-разному. Поработай. Хочешь 700 заработать, надо поработать лицом. Вот и просто в массовом порядке китайцы теперь ходят и продают свои лица.
1: Главное, чтобы их не использовать. Не в сериалах, а в чем-то другом, чем-нибудь, что не подходит. Например, ну, какой-нибудь же... персонаж злой.
0: Ну,
1: или
0: это
1: что-нибудь
0: сериал...
1: такое. Ну, а так, посидеть, получить 700 и немножечко, получается, сняться в сериалах тоже прикольно. Хотя куда потом пойдет эта информация? Вот они продали свое лицо, а куда оно пойдет после этих фильмов? Может быть, его будут использовать где-нибудь в еще интересном месте. Так что такая двоякая ситуация.
0: В интересном месте это на сайте и в приложении ЕХРФМ. Там есть подкаст, где можно нас слушать в записи.
1: Это дело хорошее. Ну, а мы двигаемся дальше. Впереди после небольшой паузы Сандра Секретленд.
2: Точное время вместе с предприятием Эко Технологис.
3: 9:12.
2: Эко Технологис. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
4: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 11. līdz 17. augustam. Sarkanā paprika 1,99 € kilogramā. Skābais krējums Valmiera 20% 450 gramu 1,59 €. Ar paldies karti jogurts Fantasija 100 vai 118 gramu 49 centi. Maksimā, lai nekā netrūktu.

0: Ретро-ФМ Латвия и Рус-ТВ-нет представляют. Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой.
1: А давайте-ка пробежимся по заголовкам портала rus.tvnet.lv и посмотрим, о чем же пишут сегодня. В Латвии наблюдалось частичное солнечное затмение. Как это было?
2: ПСЖ обыграл Астон Виллу и завоевал суперкубок УЕФА.
1: Опасная пара. Этот гриб нельзя сочетать с алкоголем.
2: Свадьба века в Алмере. В первый и последний раз.
1: Насколько легко поменять свои данные? Отец оспорил смену фамилий дочерей.
2: Фото и видео. Жители собрались, чтобы понаблюдать за впечатляющим солнечным затмением.
1: Извержение вулкана Этна. Аэропорт Катании закрыт.
2: Министерство образования не планирует отказываться от заявленных в сфере изменений.
1: Четверг пройдет без значительных осадков. Воздух прогреется до плюс 23 градусов.
2: Выброшенный из окна ботинок нанес автомобилю ущерб в размере 2000 евро.
1: В 10 классах рижских средних школ еще есть свободные места в 21 образовательном учреждении.
2: Свадьба года. Криштиану Роналду и Джорджина Родригес поженились.
1: Основную трассу Rail Baltica на первом этапе в Латвии планируют со значительной оптимизацией.
2: Сын латыша и литовки, родившийся в Валенсии, готовится дебютировать за сборную Латвии. Об этом и многом другом читайте на портале rus.tvnet.lv. Приятного вам чтения!
0: Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой. rus.tvnet.lv

0: Stokman skaistuma noslēpumi līdz 23. augustam. Universāl veikalā un Stokman LV saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokman aplikācijā.
1: Реклама. Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
2: Привет, коллеги!
3: Любимая, привет! Я тут подумал!
4: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления! Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня!
5: Привет в обед вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
6: Анастасия, специалист CarGlass.
7: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в CarGlass. В центрах CarGlass мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
6: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты.
8: CarGlass ремонт, CarGlass замена.
9: Eiropums, Eiropums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklē savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
10: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
11: Namastē! Начинаем занятие. Закройте глаза, освободите разум, ни о чем не думайте.
12: Мама, а где мой пенал? А еще надо гуашь, и еще...
11: Знакомо? Спокойствие! Хэстио ЛВ. Все для школы в одном месте. Скидки до 45%. Заказывайте в интернет-магазине, получайте в покомате или с курьером. Хэстио ЛВ. Школьному сезону зеленый свет.
13: До 31 августа в магазинах «Айбе» лучшие предложения. Рыбные палочки «Вичи» 250 граммов. 1 евро 25 центов. Сардельки детские «Форэверс» без оболочки 450 граммов. 1 евро 99 центов. Хлеб «Маконь Майзе» большой, «Друва» 500 граммов. 1 евро 19 центов. «Айбе» всегда под рукой.
14: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
15: Сегодняшний выбор – это путь в будущее. Электрические Volvo EX30 от 29 990 евро с включенной поддержкой ЭК и на приобретение электромобиля для частных лиц. Элегантный ЕС-90 от 73 490, а люкс-флагман EX90 от 78 990 евро. Дополнительная информация в автосалоне Volvo на Скансас 33 или на volvocars.musamotors.lv. Предложение пока автомобили на складе.
16: Baltijas balvas. Grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
17: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
16: Bietes biešu paradīzē.

0: это вот придыхание FM.
1: Мне, а мне нравится.
0: Очень, очень, очень. Для вечернего эфира, мне кажется, тоже может подойти такое FM. Да, вернемся в будни. В конце концов, надо взбодриться и о чем-то таком утреннем рассказать. Бодром все встают, чистят зубы, расчесываются. Расчесывают они что? Расчесывают
1: волосы.
0: Волосы. Новость про волосы, конечно же, есть. Рапунцель больше не немецкая сказка. Во-первых, не немецкая, во-вторых, не сказка, а индийская вполне себе реальность. Потому что там появилась своя официальная Рапунцель. Блогер по имени Рену Джари... Нет. Дхариал. Она попала в Книгу рекордов Гиннесса, потому что длина ее волос составила фантастические 271,5 сантиметра.
1: Ох, это ж почти 3 метра. Это сколько шампуня у нее уходит?
0: Ни капли не уходит шампуня. В том-то и прикол. Она не стриглась с 2015 года, полностью отказалась от химии покупных шампуней, заменяет домашними маслами. Ну, там, втирает, не знаю, белки, желтки, что там еще можно втирать.
1: На самом деле, много чего я не буду сейчас.
0: Наверняка много карри тоже втирает, но, конечно же, на расчесывание косы у нее уходят часы, зато на улице от комплиментов нет отбоя, потому что индийцы свято уверены в том, что длинные волосы — это божья благодать и прям небесная красота. Поэтому у нее вот этой красоты почти 3 метра. И, в принципе, девушки, если ваши мужчины вдруг жалуются на какой-то там волосок в раковине, который, не дай бог, остался, то просто покажите, найдите ему фотографию этой Рены Дхариал или поставьте в конце концов в приложении ЕХРФМ в разделе «Подкаст» вот эту новость, потому что если кто-то пропустил, то можно послушать в записи. Пусть эти мужчины знают, насколько им повезло.
1: Да, а нам повезло с Джани Моранди, который сыграет Лайра Плано. Не переключайтесь.

0: Доброе утро. Комиссия Сейма отклонила поправку о выдаче временных ВНЖ в обмен на покупку недвижимости. В Германии пенсионный возраст могут повысить почти до 70 лет. В Латвии таких планов пока нет. Рост цен на газ через несколько месяцев приведет к подорожанию коммунальных услуг, считает экономист. Предлагают изменить распределение бюджетных мест в вузах и привязать его к реальному спросу работодателей. Латвийские электронные рецепты теперь действуют и в Греции. Квота в 30% латвийской музыки может ослабить местные радиостанции, считает ЭХР Медиа Группа. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной поддержкой программы.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. Существенных осадков не ожидается. Ветер западный, северо-западный от 1 до 6 метров в секунду.
3: В Лепе и Венспилсе температура воздуха днем плюс 20-21. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-21.
2: В столице Латвии небольшая облачность, которая в течение дня увеличится. Осадков не ожидается. Днем плюс 20, плюс 22.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной поддержкой программы.
4: Время перекусить хот-догом Виада. В этом месяце на заправках Виада один из самых сочных хот-догов всего за 2,79. С карты Виада Плюс или приложением Виада Латвия еще вкуснее. Какой именно? Заезжай на Виада и узнай сам. Виада. Выгодно остановиться.

0: Гороскоп.
1: Овны, несмотря на кажущуюся нереальность происходящего, самое время устроить небольшой праздник для друзей и родственников. Правда, есть серьезная опасность быть непонятым.
2: Тельцы, постарайтесь сохранять спокойствие, сегодня оно вам понадобится. Возможно, вам придется спешно исправлять чьи-то ошибки, готовые стать катастрофическими.
1: Близнецы, сегодня вы, возможно, станете свидетелем некоего события, которое может перевернуть ваше представление о мире. Трижды подумайте, прежде чем делиться с кем-либо впечатлениями.
2: Раки, сегодня у вас будет возможность выбора, однако выбирать, очевидно, придется между плохо и еще хуже. Впрочем, это еще не причина для расстройства, вы, по крайней мере, будете знать, с чем столкнетесь.
1: Львы, сегодня искушение получить легкую прибыль может заставить вас наделать глупых и обидных ошибок. Тем более, что прибыль будет не так уж и велика.
2: Девы, сегодня у вас будет реальный шанс заставить окружающих плясать под свою дудку. Продумайте тактику, и вы сможете извлечь из этого обстоятельства немало пользы.
1: Весы, сегодня вы, возможно, столкнетесь с необходимостью отчаянно сопротивляться. Это занятие отнимет у вас массу сил и времени, зато закалит для последующих битв.
2: Скорпионы, не ищите сегодня встречи ни с другом, ни с любимым человеком. Вам потребуется независимость и полное отсутствие эмоций.
1: Стрельцы, кто-то явно положил на вас глаз, и сегодня вы рискуете стать объектом активных ухаживаний. Возможно, этот день станет поворотной точкой вашей жизни.
2: Козероги, в вас поселился свежеразбуженный зверь. Если не хотите неприятностей со здоровьем, лучше его выпустить на волю. Хотя это может повлечь порчу интерьера того помещения, где он будет выпущен.
1: Водолеи, этот день стоит посвятить друзьям. Кому-то из них, возможно, требуется ваша помощь, но сам он вам об этом не скажет. Проявите инициативу.
2: Рыбы, сегодня все должно быть на порядок лучше, чем вчера. Вы и ваше поведение в том числе.

0: Вот, лети за солнцем, которое все дальше от нас и дальше от нас, потому что все ближе к нам, наоборот, осень
1: и прохлада. И длинные, точнее, короткие дни.
0: И длинные, и короткие дожди, а потом снег, и опять ждать весны. Нет, конечно, будет короткий перерыв на Новый год, кто-то повеселится.
1: На саночках покатается.
0: В общем, все, что я сейчас исполнил, можно назвать августовским блюзом.
1: А, так вот почему ты такой грустный.
0: Есть такой феномен, такой августовский блюз, упущенные возможности летнего отпуска и веселья, стресс, ожидания.
1: Что недостаточно купались, да, недостаточно гуляли.
0: Да, да, да, клиническим психологам это известно. Смесь грусти и тревоги из-за грядущих холодов, рутины, плотного графика, школа опять же начнется. Легкая печаль такая вот. Многие испытывают что-то похожее в воскресенье перед понедельником, а в конце лета действительно клинические психологи описывают все эти симптомы. Советы от профессоров какие? Постепенно перестраивать распорядок дня, планировать на очень приятный
1: вдохновляющий, да?
0: Совершенно верно, спасибо, коллега. Беречь сон, больше двигаться, общаться с близкими, не цепляться за уходящее лето, перенести все самое лучшее из него в свою осеннюю повседневность, в том числе привычку наслаждаться звуками, музыкой, нашими голосами на волне ретро FM Латвия, потому что осень — это прекрасно, это прежде всего красиво, это новый опыт, это новые начинания. Все
1: и
0: будет хорошо.
1: И теплый плед с сериалами вечером, который я тоже уже на осень запланировала.
0: У меня тоже масса отложенного. Конечно, конечно, все будет еще лучше, чем сейчас. А и сейчас вполне себе неплохо.
1: А впереди, после небольшой паузы, Сиси Кейдж, «Cause you are young». Не переключайтесь. Утренний экспресс.
2: Stockmann skaistuma noslēpumi līdz 23. augustam. Universāl veikalā un Stockmann LV saņem 20% atlaidi ar kuponu Stockmann aplikācijā.
3: Reklāma.
4: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
5: Привет, это Интриша. Знаете, кто спасет вас, если переезд превратился в хаос?

0: 24.
1: Redzes festivāls Visionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Coca-Cola Fantelli Sprite 2 литра, евро 49. Подсолнечное масло 1 литр, евро 89. И творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Lidl. Стоит того.
3: Grantis. Профессионала palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis. 25, 45, 6. 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība grantis.lv.
4: Внимание! Эта реклама может вызвать неожиданное желание сменить автомобиль. Новый Nissan Qashqai в Scandi Motors. Только 299 евро в месяц. Возможные побочные эффекты. Семейные споры, кто сядет за руль и улыбка даже в пробках. Чрезмерное тестирование Nissan Qashqai может привести к необратимому желанию стать его владельцем. Запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors. Улица Лейлербес, 32.
5: Обновите интерьер с выгодой. В Lex Interior скидки до 70% на мягкую мебель, кухни, столы, стулья и предметы интерьера. В Lex Interior вы найдете все для красивого и уютного дома. Lex Interior, Краста 89. Скидки до 70%. Ждем вас!
6: Размер имеет значение?
7: Смотря для чего.
6: Конечно, для хлеба.
7: Размер хлеба «Латвис Майзник Слил Майзе» имеет значение.
6: Купи один из 9 видов хлеба «Лейл Майзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. «Лейл Майзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
8: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams. Jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.

август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков, подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.

0: Доброе утро! На часах 9:58, а это значит, что наш эфир потихонечку подходит к концу, потому что утренний экспресс добрался до конечной станции.
1: И, в принципе, скоро уже станет пора говорить добрый день.
0: Добрый день.
1: А потом и добрый вечер.
0: Да.
1: А потом и спокойной ночи. А потом снова 6 утра наступит, и мы скажем доброе утро, и все начнется по-новому.

0: Будем веселить вас с 6 до 10 завтра. А на сегодня мы прощаемся с вами.
1: До свидания.
0: До свидания. Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Atpakaļ uz skolu vai darbu ar Skechers. Tagad Skechers ir piedāvājums 2 ir 3. Pēc divas preces, trešā par brīvu. Tikai Skechers veikalos līdz 13. septembrim.
3: Реклама. Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
4: Все для твоего школьника у Фреко. Весь август скидка 30% на школьные рюкзаки Herlitz, а также скидки на остальную продукцию во всех магазинах Фреко. 200 видов школьных рюкзаков, 200 видов пеналов и, к примеру, тетрадь 40 страниц только за 5 центов. Закупайся также и в нашем большом магазине Фреко на Крустпилс 93 в Риге. Фреко. Готовься к школе выгодно.
5: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
6: Любимые товары покупателей Lidl. Самые популярные, проверенные временем и признанные предложения. С четверга в магазинах Lidl. Аккумуляторная дрель-шуруповерт 36 евро. Аэрогриль 22 евро. И тонометр на запястье 12 евро. Lidl. Стоит того.
7: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
8: Распродажа в Sky & More продолжается. Скидки до 70%. Иногда лучшая покупка та, которую не стоит откладывать. Йоп, Emporio Armani, Baldessarini и другие всемирно известные бренды для твоего гардероба, стиля и продолжения лета. Выбирай качество по цене, которое приятно удивляет. Скидки до 70%. Sky & More, улица Дунтес, 19А.
9: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
10: Ja viss ir pareizi, mēs AE produkti piedāvājam ātru piegādu. Ja tas produkts ir noliktavā, varat to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AE produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādu. AE produkti LV. Strādā ar prieku.
11: Mādara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Cosmetics LV.
12: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
13: Добрый день. В студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции отклонила поправку министра экономики Виктора Валайнеса к иммиграционному закону, которая предусматривала выдачу ВНЖ в обмен на инвестиции в недвижимость. В Германии рассматривают возможность привязать пенсионный возраст к ожидаемой продолжительности жизни. Если такой механизм введут, пенсионный возраст вскоре может приблизиться к 70 годам. Несмотря на серьезные демографические проблемы в Латвии, эксперты считают, что в ближайшее время повышать пенсионный возраст не планируется. На фоне стремительного роста цен на природный газ в Европе жители Латвии не сразу почувствуют подорожание. Однако через несколько месяцев оно сильнее всего отразится.
1: Когда одна дверь открывается, другая открывается. ТХР рекомендует, если пришел час новым дверям,

0: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem.
2: Ja в эфире.
3: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвийской кредитной помощи программа.
4: Сегодня в Латвии переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Ветер западный, северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 19-23 градуса.
3: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвийской кредитной помощи программа.
5: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: reklāma. Čau, draugi! Te grupa Bez Soundboys. Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savs ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
1: В магазинах Lidl дни XXL с 13 августа. Сыр чеддер XXL 1 килограмм 8,99. Лазанья 1 килограмм 150 грамм 5,49. И какао-батончики 8 по 30 грамм 2,29. Lidl XXL. Выгода рассчитывается от стоимости стандартной упаковки.
2: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības. Atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Уникальное событие. Прямо сейчас лучший в Балтии парк аттракционов Amusement Park приглашает получить настоящую дозу адреналина на высоте 40 метров и насладиться панорамным видом с 35-метрового аттракциона Рига. Захватывающее приключение для всех возрастов. Аттракционы из Нидерландов. Насыщенная программа. Приходите и выиграйте бесплатный билет. Встречаемся с 11 августа по 6 сентября у торгового центра Рига Плаза на Мукусалас 71.
4: Выгодное предложение уже в Бунецим САБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SG2500i. Мощность 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецим САБЦ.
5: В детском отделе Skyenmore Kids распродажа перед реконструкцией. Скидки до 80% на качественную и стильную детскую одежду. А на игрушки скидка 50%. Готовьтесь к школе выгоднее. Школьные рюкзаки, повседневная и нарядная одежда к новому учебному году. Выбирайте, пока ассортимент еще широкий. Skyenmore Kids, улица Дунтес, 19А.
6: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается. Естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
7: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
8: Hey, hey!
9: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
10: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
11: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka. Ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
12: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē, tikai 3 dienas.
11: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka. Ja pienācis laiks jaunām durvīm,

0: точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 11:11.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Август в магазине ПТА. Время подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ.

0: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
1: Привет, коллеги!
2: Любимая, привет! Я тут подумал.
3: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
5: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo Rubija šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
6: Анастасия, специалист CarGlass.
7: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в CarGlass. В центрах CarGlass мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
6: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на CarGlass.lv. Всего за 3 минуты.
8: CarGlass ремонт, CarGlass замена.
9: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
10: Любимые товары покупателей Lidl. Самые популярные, проверенные временем и признанные предложения. С четверга в магазинах Lidl. Аккумуляторная дрель-шуруповерт 36 евро. Аэрогриль 22 евро. И тонометр на запястье 12 евро. Lidl стоит того.
11: Только в МК Латвии. Какой будет минимальная зарплата в следующем году? Большой расчет от Министерства благосостояния. Рига Силтум сообщает о новом тарифе с октября. Читайте, сколько заплатим за отопление. Беспокоитесь о размере пенсии? Рассказываем, какие периоды должны попасть в страховой стаж, даже если вы не работали. Разные фирмы снова пытаются продавать товары и услуги по телефону. Узнайте, куда жаловаться на непрошенные звонки. МК Латвия с приложением «Здоровье» уже в продаже по всей стране.
12: Намасте. Начинаем занятие. Закройте глаза, освободите разум, ни о чем не думайте.
13: Мама, а где мой пенал? А еще надо гуашь и еще...
12: Знакомо? Спокойствие! Хестио ЛВ. Все для школы в одном месте. Скидки до 45%. Заказывайте в интернет-магазине, получайте в покомате или с курьером. Хестио ЛВ. Школьному сезону зеленый свет.
14: А размер имеет значение?
15: Смотря для чего.
14: Конечно, для хлеба.
15: Размер хлеба Латвийсмайзнекс Лейлмайзе имеет значение.
14: Купи один из 9 видов хлеба Лейлмайзе и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maisnex.lv. Лейлмайзе, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
16: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
17: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
18: Hei, hei!
19: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
20: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
21: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
22: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
21: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
22: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: современные решения, которые незаметно адаптируются к твоему ритму жизни дома, в дороге или в движении. По пятницам слушай «Минуту для умного повседневного комфорта» и открой для себя функциональные идеи для современной жизни. «Минута для умного повседневного комфорта» вместе с Xiaomi.
1: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
2: До 31 августа в магазинах «Айбе» лучшие предложения. Рыбные палочки «Вичи» 250 граммов. 1 евро 25 центов. Сардельки детские «Форэверс» без оболочки 450 граммов. 1 евро 99 центов. Хлеб «Маконь Майзе» большой, «Друва» 500 граммов. 1 евро 19 центов. «Айбе» всегда под рукой.
3: Uzņemšana Latvijas Universitātē turpinās. Vēl augustā vari pieteikties budžeta un maksa studijām, bakalaura, maģistra un īsā cikla studiju programmās latviešu un angļu valodā. Izvēlies studijas Rīgā vai filiālēs Bauskā, Cēsīs, Jēkabpilī, Kuldīgā un Tukumā. Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Uzzini vairāk! Gribu studēt LV!
4: Выгодные предложения уже в Бунецим с АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SG2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецим с АБЦ.
5: Izvēlējies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
6: Hey, hey!
7: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
8: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
9: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
10: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet. Sporta bārs.
11: Акционерное общество «Латвия с кредитами» полидзибас программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
12: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
13: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полидзибас программа. ЛКПП ЛВ.
6: Сегодня в Латвии переменная облачность. Существенных осадков не ожидается. Ветер западный-северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 20-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-21. В Риге сегодня небольшая облачность, которая в течение дня увеличится. Осадков не ожидается. Температура воздуха сегодня днем плюс 20-22.
13: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm,

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 12:10.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide.

Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ.

0: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug? Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
1: Reklama. Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Zalivka Palov. С полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Гридас Юмс ЛВ. Заливка черного пола. Укладка листового или заливка жидкого пенопласта. Укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он. Твой бетон. Гридас Юмс ЛВ. В любой точке Латвии. Телефон 24 44 66 66.
4: Анастасия, специалист Карглас.
5: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в Карглас. В центрах Карглас мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
4: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты.
6: Карглас ремонт, Карглас замена.
7: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
8: Flow up!
9: Flow up!
8: Flow up!
9: Flow up!
10: Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup. Flow up! LV!
11: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
12: 7bet. Весь август следите за матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: love is the answer.
1: Новинка месяца на заправочных станциях Виада. Flat White – насыщенный вкус кофе и нежная молочная пенка. В этом месяце с карты Виада Плюс, приложением Виада Латвия или приложением Lidl Plus XL Flat White со скидкой 30%. Побалуй себя Flat White на заправках Виада. Виада – выгодно остановиться.

0: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug? Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
1: Реклама. В Мего еще больше товаров по ценам зэм-зэм. Больше выбора, больше выгодных покупок. Смесь орехов и изюма 500 грамм, 3,99. И пельмени Дайерс, евро 39. Зэм-зэм цены в Мего.
2: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams, jo 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaidi ar medus karti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
3: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
4: Можно, можно. Можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно. Можно,
3: можно. Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
5: Nord Baby. В одном месте все для вас и вашего малыша. Коляски, автокресла, а также товары для ухода за ребенком и обустройство детской комнаты. Делайте покупки в магазинах Nord Baby, в Акрополе Альфа и в Рига Плаза. Или онлайн на домашней странице nordbaby.com.
6: Izvēlē savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
7: Акционерное общество. Латвия с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
8: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
9: Добрый день. В студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции отклонила поправку министра экономики Викторса Валайнеса к иммиграционному закону, которая предусматривала выдачу ВНЖ в обмен на инвестиции в недвижимость. В Германии рассматривают возможность привязать пенсионный возраст к ожидаемой продолжительности жизни. Если такой механизм введут, пенсионный возраст вскоре может приблизиться к 70 годам. Несмотря на серьезные демографические проблемы в Латвии, эксперты считают, что в ближайшее время повышать пенсионный возраст не планируется. На фоне стремительного роста цен на природный газ в Европе жители Латвии не сразу почувствуют подорожание. Однако через несколько месяцев оно сильнее всего отразится на расходах на жилье и коммунальные услуги, отмечает главный экономист банка «Цитадела» Карлес Пургайлес. Латвийская торгово-промышленная палата предлагает изменить систему распределения бюджетных мест в вузах и учитывать реальный спрос работодателей. По мнению представителей бизнеса, сейчас в одних отраслях не хватает квалифицированных специалистов, а в других выпускников больше, чем требуется экономике. Жители Латвии во время поездок в Грецию могут получать лекарства по электронным рецептам, выписанным в Латвии. В свою очередь, греческие медики при необходимости смогут получить доступ к основным данным о пациенте, которые хранятся в государственной системе e-Veselība. Предлагаемая Министерством культуры квота в 30% латвийской музыки для радиостанции может привести к результату, противоположному задуманному, считает ЭХР Медиа Группа. По мнению компании, это может ослабить специализированные латвийские музыкальные станции и уменьшить разнообразие местной музыки в эфире.
10: Прогноз погоды
1: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полезибс программа.
9: Сегодня в Латвии переменная облачность. Существенных осадков не ожидается. Ветер западный, северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. В Лепае, Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 20-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-21. В Риге сегодня небольшая облачность, которая в течение дня увеличится. Осадков не ожидается. Температура воздуха сегодня днем плюс 20-22 градуса.
10: Прогноз погоды
1: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитными полезибс программа.
8: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 1:12.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Лето – лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Nenokavē. Daktera Lūkina acu klīnika dāvina bezmaksas izmeklēšanu veicot redzes lāzeru korekcijas operāciju. Vieta, kur sapņi par izcilu redzi kļūst par realitāti. Akcijas nosacījums meklē acu klīnika LV.
2: Reklāma. Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
3: Hesburger!
0: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.
4: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
5: До 31 августа в магазинах Айбе лучшие предложения. Рыбные палочки Вичи 250 граммов, 1 евро 25 центов. Сардельки детские Foreverz без оболочки 450 граммов, 1 евро 99 центов. Хлеб Маконь Майзе большой, Друва 500 граммов, 1 евро 19 центов. Айбе, всегда под рукой.
6: Уникальное событие. Прямо сейчас лучший в Балтии парк аттракционов Amusement Park приглашает получить настоящую дозу адреналина на высоте 40 метров и насладиться панорамным видом с 35-метрового аттракциона «Рига». Захватывающее приключение для всех возрастов. Аттракционы из Нидерландов. Насыщенная программа. Приходите и выиграйте бесплатный билет. Встречаемся с 11 августа по 6 сентября у торгового центра «Рига Плаза» на Мукусалас 71.
7: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра, евро 49. Подсолнечное масло 1 литр, евро 89. И творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Lidl. Стоит того.
8: Каждое буднее утро на Ретро-ФМ.
9: Хроники удивительной наивности и редчайшей честности. В Мюнхене 42-летний гражданин Италии пришел в местный полицейский участок глубокой ночью с довольно, так сказать, необычным вопросом. Не находится ли он случайно в розыске? Оказалось, что прокуратура действительно выдала ордер на его арест за использование запрещенной символики. Внести залог 1,8 тысячи евро у мужчины не нашлось, поэтому его радостно оставили под стражей на 2 месяца.
8: Елена Рассохина и Александр Шунин с 6 до 10 на Ретро ФМ.
10: Утренний экспресс.
0: Вместе с международной платежной компанией «Декта».
11: Мадара дабигаей косметикой атлайдес лидж 40%. Даван пар пиркуму но 50 евро. Не палайд гарам. Вейкалос и тиршайсте. Мадара косметикс ЛВ.

0: Laiks ieraudzīt vairāk un košāk. Redzes lāzera korekcija no 499 eiro daktera Lūkina Acu klīnikā Rīgā. Vieta, kur tehnoloģijas pieredze un pieeja rada izcilu rezultātu. Acu klīnika LV.
1: Reklāma. Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
2: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
3: Привет, коллеги!
2: Любимая, привет! Я тут подумал...
4: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
5: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
6: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
7: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
6: Varu pagaidīt vakariņas.
8: Aizmirstam.
7: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
9: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
10: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
11: После тренировок хочется вкусный, питательный и удобный перекус? Протеиновые коктейли Vendafit уже в Риге в спортивных клубах Lemon Gym и Gym Latvia. Высококачественные, свежеприготовленные протеиновые и коллагеновые коктейли с превосходным вкусом. Подходят для всех, для повседневной жизни, тренировок и заряда энергии. Выбирайте свой. Бельгийский шоколад, крем-брюле, банан, черника или печенье со сливками. Vendafit. Ваш фитнес-бар в вендинг-аппарате.
12: Čau, draugi! Te grupa
13: The Soundboys!
12: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Es gribu sildīties ar tevi. Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
14: Размер имеет значение?
15: Смотря для чего.
14: Конечно, для хлеба.
15: Размер хлеба «Латвий смайзник с Лейлмайзе» имеет значение.
14: Купи один из 9 видов хлеба «Лейлмайзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. «Лейлмайзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
16: Современные решения, которые незаметно адаптируются к твоему ритму жизни дома, в дороге или в движении. По пятницам слушай «Минуту для умного повседневного комфорта» и открой для себя функциональные идеи для современной жизни. «Минута для умного повседневного комфорта» вместе с Xiaomi.

0: Stokman skaistuma noslēpumu līdz 23. augustam. Universāla veikalā un Stokman LV saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokman aplikācijā.
1: Reklāma. Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
2: Анастасия, специалист CarGlass.
3: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в CarGlass. В центрах CarGlass мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
2: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на CarGlass.lv. Всего за 3 минуты.
4: CarGlass ремонт, CarGlass замена.
5: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Нектарины 1 килограмм с Lidl Plus евро 77. Сметана 450 грамм с Lidl Plus евро 49. И грецкие орехи XXL 500 грамм 5,99. Lidl. Стоит того!
6: Выгодное предложение уже в Бунецкий АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецимес АБЦ.
7: Город затихает. Огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10», когда вкус говорит сам за себя.
8: В вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
9: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программы ЛКПП ЛВ.
10: Завтра в Латвии будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный от 0 до 6 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 20-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-24. В Риге завтра будет переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14-15 градусов, а днем плюс 24-25.
9: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программы ЛКПП ЛВ.
8: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Привет в обед и всем отличного настроения сегодня. Меня зовут Катя Ерофеева, и впереди на Retro FM Латвия будут звучать ваши приветы и поздравления. Программа по заявкам открыта, и скоро зачитаю послание на сегодня. Оставайтесь с нами.
0: Привет в обед поддерживает SMS Credit LV.

0: точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 2:12.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 11. līdz 17. augustam. Sarkanā paprika 1,99 eiro.

0: «Привет в обед».
1: «Привет в обед».
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это «Привет в обед», программа по заявкам. Сегодня есть именинник, и это Борис Сергеевич Капустин из Риги, которого спешат поздравить коллеги. Борис Сергеевич, принимайте пожелания успехов не только в труде, но и во всех жизненных сферах. Пусть вам везет, пусть будет крепким здоровье, и пусть всегда будет много поводов для радости. С днем рождения вас и сердечные поздравления от коллег.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank autofinansējums. Līdz 30,000 eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Только в МК Латвии, когда в стране появятся новые поезда и удобное расписание пересадок, глава Виви ответил на острые вопросы пассажиров. Жительница садового кооператива напала на соседей с винтовкой. Читайте, что делать, если за забором живет агрессивный хулиган. Человек заболел, рассказываем, в каких случаях ему бесплатно положено специальное питание и другие услуги. Родители школьников возмущены штрафами в общественном транспорте. Узнайте, как будут наказывать детей в сентябре. МК Латвия. Ваш семейный еженедельник.
2: Заливка полов. С полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Гридас Юмс ЛВ. Заливка черного пола, укладка листового или заливка жидкого пенопласта, укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он, твой бетон. Гридас Юмс ЛВ. В любой точке Латвии. Телефон 24 44 66 66.
3: Нордбэби. В одном месте все для вас и вашего малыша. Коляски, автокресла, а также товары для ухода за ребенком и обустройство детской комнаты. Делайте покупки в магазинах Нордбэби, в Акрополе Альфа и в Рига Плаза. Или онлайн на домашней странице nordbaby.com.
4: Выгодное предложение уже в Бунецис АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецис АБЦ.
5: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Jau 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaidi ar meduskarti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Далее в программе «Привет в обед» послание для Ларисы Шаповал из Риги от дочерей Ксении и Вероники. Лариса, принимайте поздравления с днем рождения, а также пожелания гармонии и тепла, любви и благополучия, а самое главное – крепкого здоровья и хорошего самочувствия. Ваши дочери сегодня спешат поздравить вас с днем рождения. С праздником!
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Спасибо вам за ваши заявки в программу «Привет в обед». На сегодня послания уже озвучены, ну а новые жду в нашем почтовом ящике на retrofm.lv. С вами была Катя Ерофеева. Буду ненадолго прощаться. Всем удачного продолжения дня и пока-пока.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: аттракционов. Билет на весь день. Аттракционы без доплаты. Приходи, наслаждайся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций.
1: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
2: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
3: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
4: Uzņemšana Latvijas Universitātē turpinās. Vēl augustā vari pieteikties budžeta un maksas studijām, bakalaura, maģistra un īsā cikla studiju programmās latviešu un angļu valodā. Izvēlies studijas Rīgā vai filiālēs Bauskā, Cēsīs, Jēkabpilī, Kuldīgā un Tukumā. Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Uzzini vairāk! Gribu studēt LV!
5: Namastē! Начинаем занятие. Закройте глаза, освободите разум, ни о чем не думайте.
6: Мама, а где мой пенал? А еще надо гуашь и еще...
5: Знакомо? Спокойствие! Хэстио ЛВ. Все для школы в одном месте. Скидки до 45%. Заказывайте в интернет-магазине, получайте в покомате или с курьером. Хэстио ЛВ. Школьному сезону зеленый свет.
7: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес 15, а также Рига, улица Мира 27. Круглосуточная помощь. Грантис.лв.

0: šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22-13-77-00.
1: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
2: Izvēlēs savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības. Atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad pie Tele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: В детском отделе Sky & More Kids распродажа перед реконструкцией. Скидки до 80% на качественную и стильную детскую одежду, а на игрушки скидка 50%. Готовьтесь к школе выгоднее. Школьные рюкзаки, повседневная и нарядная одежда к новому учебному году. Выбирайте, пока ассортимент еще широкий. Sky & More Kids, улица Донтас, 19А.
4: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
5: Можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно.
4: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
6: В вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями полезибес программа ЛКПП ЛВ.
8: Завтра в Латвии будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный от 0 до 6 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 20-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-24. В Риге завтра будет переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14-15 градусов, а днем плюс 24-25.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полезибес программа ЛКПП ЛВ.
6: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Atpakaļ uz skolu vai darbu ar Skečers. Tagad Skečers ir piedāvājums 2 ir 3. Pēc divas preces, trešā par brīvu. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
1: Любимые товары покупателей Lidl. Самые популярные, проверенные временем и признанные предложения. С четверга в магазинах Lidl. Аккумуляторная дрель-шуруповерт 36 евро. Аэрогриль 22 евро. И тонометр на запястье 12 евро. Lidl. Стоит того.
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
4: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam. Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.
5: Выгодное предложение уже в Бунецкий АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SG2500i. Мощность 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецкий АБЦ.
6: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
7: В детском отделе Sky and More Kids распродажа перед реконструкцией. Скидки до 80% на качественную и стильную детскую одежду, а на игрушки скидка 50%. Готовьтесь к школе выгоднее. Школьные рюкзаки, повседневная и нарядная одежда к новому учебному году выбирайте, пока ассортимент еще широкий. Sky and More Kids, улица Донтас, 19А.
8: Лето в новом звучании в Норсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
9: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
10: Добрый день. В студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции отклонила поправку министра экономики Виктора Валайнеса к иммиграционному закону, которая предусматривала выдачу ВНЖ в обмен на инвестиции в недвижимость. В Германии рассматривают возможность привязать пенсионный возраст к ожидаемой продолжительности жизни. Если такой механизм введут, пенсионный возраст вскоре может приблизиться к 70 годам. Несмотря на серьезные демографические проблемы в Латвии, эксперты считают, что в ближайшее время повышать пенсионный возраст не планируется. На фоне стремительного роста цен на природный газ в Европе жители Латвии не сразу почувствуют подорожание. Однако через несколько месяцев оно сильнее всего отразится на расходах на жилье и коммунальные услуги, отмечает главный экономист банка «Цитадела» Карлес Бургайлес. Латвийская торгово-промышленная палата предлагает изменить систему распределения бюджетных мест в вузах и учитывать реальный спрос работодателей. По мнению представителей бизнеса, сейчас в одних отраслях не хватает квалифицированных специалистов, а в других выпускников больше, чем требуется экономике. Жители Латвии во время поездок в Грецию могут получать лекарства по электронным рецептам, выписанным в Латвии. В свою очередь, греческие медики при необходимости смогут получить доступ к основным данным о пациенте, которые хранятся в государственной системе e-Veselība. Предлагаемая Министерством культуры квота в 30% латвийской музыки для радиостанции может привести к результату, противоположному задуманному, считает ЭХР Медиа Группа. По мнению компании, это может ослабить специализированные латвийские музыкальные станции и уменьшить разнообразие местной музыки в эфире.
4: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
10: Завтра в Латвии будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный от 0 до 6 метров в секунду. В Лепае Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 20-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-24. В Риге завтра будет переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14-15 градусов, а днем плюс 24-25.
4: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
11: Всем категорический привет, это Эдмунд Кашевский. Давайте эти три часа на Ретро-ФМ Латвия сделаем вместе.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 4 часа 14 минут. Это
0: FM. «Экотехнологис». Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piekdien.

0: Sestdien 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Lego konstruktoriem un rotaļlietām 50% atlaide. Saldētajai produkcijai 40% atlaide. Čipsiem un dipmercītēm 30% atlaide. Cepumiem, barankām un vafelēm 30% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Студии Эдмунд Кашевский.
2: Ну, дорогие мои, как вам это четверг, а? Я надеюсь, что мы с вами его одолеем, несмотря на то, что четверг, как известно, день рыбный и достаточно сложный. Вчерашний эфир получил большой резонанс, но об этом чуть попозже. Пускай смоки попоют.

0: Вечерний прамен
1: на Ретро FM Латвия.
2: Ну, так вот, по поводу вчерашнего интерактива, когда после прочтения поста, который сделал Шаврин на Фейсбуке, мы с вами устроили закулисный опрос, что лучше, с утра получить секс или гонорар. Дамы, причем только дамы, у меня уже 4 смс-ины или ватсапины, как это правильно сказать, ватсапины, да, пришли на 244-244-14 с комментариями на эту тему, так сказать, народ не унимается. Ну, как тут не вспомнить Фаину Георгиевну Раневскую, которая говорила, что любой плохой день можно исправить сном, вкусной едой и алкоголем. Есть еще секс, говорила Фаина Раневская, но это для продвинутых. Учитывая, что мы с вами все продвинутые и нормальные люди, я думаю, что, так сказать, совокупность всех этих факторов, она и делает день хорошим. Не правда ли? Ну, как говорится, за хороший день и потихонечку. У меня будет сегодня этот интерактив, который я объявлял вчера, но чуть-чуть под другим углом уже.

Дамы и господа, довожу до вашего драгоценного внимания, что у меня есть два билета. Готов вам его, вот этот, так сказать, комплект отдать, потому что, ну, что там, как говорится, делать тайну, когда все уже и так знают, что 23 августа в Риге на Wondersalle выступит Илья Лагутенко и весь коллектив «Мумий-тролль». А посему, я думаю, два билета на это событие – это обалденный приз, я бы сказал, чтобы не сказать офигительный, да. И они мне уже фактически жгут руки, эти два билета, а посему я объявляю конкурс. Интерактив давайте сделаем. И 244-244-14, вам этот номер понадобится в ближайшее время, потому что жду ваших креативных ватсапок. На тему, спросите вы. А вот вам и тема. Знаете, совершенно конкретно вчера я упустил из виду, ну, не смог по техническим причинам провести интерактив на эту тему. Но сегодня это дело вытаскиваю опять, так сказать, назад. Вы знаете, отмечался широко вчера день мочалки и геля для душа. Вот я так и подумал, а почему бы нам с вами не скреативить какой-нибудь слоган или какой-нибудь рекламную фразу, такую хлесткую, чтобы сразу так бах, и осталось бы это в памяти. Итак, смотрите сами, как вам больше нравится день мочалки и геля для душа. Ну, можно сократить, наверное. Можно сказать просто день мочалки, дефис, чи-чи-чи, или там день мочалки и геля для душа, и тра-та-та, тра-та-та. Как-то мне эта тема мочалки и геля не отпускает. Хотелось бы, чтобы вы на эту тему покреативили, ну и два билета я на это дело отпускаю. Итак, рекламный слоган для мочалки и геля для душа. Только я вас сразу прошу, да, никаких длинных стихотворений, никаких поэм, максимум 3 строчки, если вы хокку будете сочинять, ну или желательно вообще там 2 строки, ну там... Я думаю, вы разберетесь, вы талантливы, вы креативны, и посему остается все на вашей, как говорится, фантазии. 244-244-14. Итак, рекламный слоган или какая-нибудь рекламная фраза на тему «День мочалки и геля для душа». Да? Ну, можно день опустить и просто «Мочалка и гель для душа» — это и тра-ла-ла, тра-ла-ла. Да? Поехали!

Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим?

0: на Retro FM Latvia.
1: О, посыпались ваши варианты. Отлично, отлично. Еще раз прошу, присылайте на 244-244-14. Если лень писать, пришлите voice track. Запишите звуковое сообщение и пришлите сюда на WhatsApp на 244-244-14. И все. Я не могу, к сожалению, вот записывать ваши звонки в студию. Извините, да? Ну, таков процесс производства радио. А посему жду. Уже то, из того, что поступило, уже есть очень даже достойные варианты. Ну, а пока заглянем, пока вы творите, я заглянул в календарь и понял, что не зря это сделал. Сегодня Международный день левшей. Оказывается, уже 50 лет, как отмечается. Да, вот это, я так понимаю, что сегодня все те, кто вот являются левшами, они могут запросто поднять по рюмке чая и кофе. Кстати, моя внучка тоже левша. И в свое время ведь была мода, чтобы левша — это это что такое, его надо переучить на правшу. И детей переучивали, ломали. Но вот все это неправильно, оказывается. И слава богу, что теперь это совсем по-другому. Что еще сегодня у нас отмечается? А, у нас еще две женские темы. День сарафана. Сегодня сарафану исполняется 650 лет. Дамы, я вас поздравляю, кто носит сарафан по сей день. Ну и, знаете, мне как-то страшно за Тунис, люди добрые. Вот как-то вот просто тревожно. Дело в том, что сегодня там как бы 8 марта, День женщин в Тунисе, да? Уже 70 лет, как отмечается, 13 августа. А с другой стороны, оказывается, что 13 августа для Туниса такая, для женщин Туниса какая-то такая черная дата. Потому что 13 августа 1966 года в Тунисе были запрещены мини-юбки. Мне тревожно за тунисских женщин и за Тунис в целости. А вам? Просто мамма-мия какая-то.

Шикарно, шикарно творите, люди добрые. Давайте я отпущу время до конца часа. Еще 15 минут у вас есть, чтобы присылать мне свои варианты на тему мочалки и геля для душа. Ну, а потом разберемся.

0: Laiks ieraudzīt vairāk un košāk. Redzes lāzer korekcija no 499 eiro Daktera Lūkina Acu klīnikā Rīgā. Vieta, kur tehnoloģijas pieredze un pieeja rada izcilu rezultātu. Acu klīnika LV.
1: Reklāma. Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Реклама парадзата санитарской здоровья с вейцаем.
3: Анастасия, специалист Карглас.
4: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в Карглас. В центрах Карглас мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
3: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на Carglass.lv. Всего за 3 минуты.
5: Карглас ремонт.
6: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
7: Обновите интерьер с выгодой. В Lex Interior скидки до 70% на мягкую мебель, кухни, столы, стулья и предметы интерьера. В Lex Interior вы найдете все для красивого и уютного дома. Lex Interior, Краста 89. Скидки до 70%. Ждем вас.
8: Когда венас дурвис айзверас, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
9: 7bet. Весь август следите за матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
10: В магазинах Lidl дни XXL с 13 августа. Сыр чеддер XXL 1 кг 8,99. Лазанья 1 кг 150 грамм 5,49. И какао-батончики 8 по 30 грамм 2,29. Lidl XXL. Выгода рассчитывается от стоимости стандартной упаковки.
11: Уникальное событие. Прямо сейчас лучший в Балтии парк аттракционов Amusement Park приглашает получить настоящую дозу адреналина на высоте 40 метров и насладиться панорамным видом с 35-метрового аттракциона Рига. Захватывающее приключение для всех возрастов. Аттракционы из Нидерландов. Насыщенная программа. Приходите и выиграйте бесплатный билет. Встречаемся с 11 августа по 6 сентября у торгового центра Рига Плаза на Мукусалас 71.
2: С вами
12: Эдмунд Ткашевский
2: и вечерний променад.
13: Ну, кстати, пока вы творите, напоминаю, еще 10 минут у вас есть на это, я хочу спросить, слушайте, никто ночью не слышал страшный рев, ну, не рев, а такой грохот мотора и такой а-ля визг прилетающего самолета, такой... Вот, я у себя на 7-м этаже на Антоне слышал, оказывается... По улице Элизабетес ночью на большой скорости пронесся болид F1, который прибыл сюда для того, чтобы принять участие в празднике нашего города. Я так проснулся. Представляете, с Элизабетес до Антониса дело долетело. Звук. Я проснулся и думал, что за хрень? А оказывается, праздник. Вот, да, все для нас. Даже вот такой ночной сюрприз звуковой. Я так понимаю, что снимали то ли клип, то ли какой-то рекламный ролик, потому что перед этим болидом несся на большой скорости мотоцикл по закрытой улице Элизабетес. И что-то, я так понимаю, все-таки снимали. Ну да ладно, ничего, переживем.

0: под хот-догом «Виада». В этом месяце на заправках «Виада» один из самых сочных хот-догов всего за 2,79. С картой «Виада Плюс» или приложением «Виада Латвия» еще вкуснее. Какой именно? Заезжай на «Виада» и узнай сам. «Виада» – выгодно остановиться.
1: В студии Эдмунд Кашевский.
2: Ну все, народ замер в ожидании Павленко. Сейчас под Майкла Джексона и под рекламу мы дождемся того момента, что Алексей появится в студии с папочкой новостей и с прогнозом погоды.

0: все, Алексей появился в студии, а посему стоп, машинка. Больше мне не надо ничего присылать на тему геля и душа. Все, портал закрывается, сейчас будет реклама, затем сольный выход Алексея, ну а потом начало часа, и мы подведем итог.
1: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
2: Привет, коллеги!
3: Любимая, привет! Я тут подумал...
4: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
5: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
6: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo Rubijas šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
7: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
8: AI produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
9: Atvaino.
8: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
9: Varam.
8: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
9: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
8: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AI produkti LV strādā ar prieku.
10: Čau, draugi! Te grupa The Soundboys. Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Es gribu sildīties ar tevi. Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
11: В Мего еще больше товаров по ценам зэм-зэм. Больше выбора, больше выгодных покупок. Полукопченая колбаса Лауку €75. И ржаной хлеб зэмнеку 92 цента. Зэм-зэм цены в Мего.
12: Нордбэби. В одном месте все для вас и вашего малыша. Коляски, автокресла, а также товары для ухода за ребенком и обустройства детской комнаты. Делайте покупки в магазинах Нордбэби в Акрополе Альфа и в Рига Плаза или онлайн на домашней странице nordbaby.com.
13: Распродажа в Sky & More продолжается. Скидки до 70%. Иногда лучшая покупка та, которую не стоит откладывать. Йо, Emporio Armani, Baldessarini и другие всемирно известные бренды для твоего гардероба, стиля и продолжения лета. Выбирай качество по цене, которое приятно удивляет. Скидки до 70%. Sky & More, улица Дунтес, 19А.
14: До 31 августа в магазинах «Айбе» лучшие предложения. Рыбные палочки «Вичи» 250 граммов, 1 €25. Сардельки детские «Фореверс» без оболочки 450 граммов, 1 €99. Хлеб «Маконь Майзе» большой, «Друва» 500 граммов, 1 €19. «Айбе» всегда под рукой.
15: Акционерное общество «Латвия с кредитной полицией» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
16: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
17: Добрый вечер, в студии Алексей Павленко, в эфире новости. ДПДТ подверглась кибератаке, в результате которой злоумышленники получили доступ к историческим данным о платежах за услуги ведомства. Среди полученной информации были персональные коды, регистрационные номера, имена и фамилии, названия компаний, суммы и даты платежей, а также номерные знаки автомобилей и адреса. Для существенного сокращения бюрократии в Латвии необходимо изменить несколько сотен законов и правил Кабинета министров, поэтому такую реформу невозможно провести за несколько месяцев, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он назвал бюрократию одной из самых серьезных проблем государственного управления. По мнению премьера, Латвии необходимо быстрее принимать решения и предоставлять государственные услуги. В Риге не нужно открывать еще одну больницу. Вместо этого следует увеличить количество коек в уже существующих лечебных учреждениях, заявил министр здравоохранения Хасама Бумери. Так он ответил на вопрос о причинах очередей из машин скорой помощи у приемного отделения больницы Страдыня. Ситуация с газоснабжением в Латвии сейчас стабильна, а предприятия теплоснабжения будут готовы к следующему отопительному сезону. Министр климата и энергетики Янис Виттенбергс встретился с представителями предприятий отрасли, чтобы оценить их готовность к зиме, доступность энергоресурсов и возможное влияние на тарифы. 1 октября в Латвии будут проиндексированы пенсии или их части, не превышающие 1589 евро. В зависимости от трудового стажа пенсии увеличатся примерно на 4-5%. Полностью индексация затронет 97% получателей пенсий. Passenger Wheel Sense, работающий под брендом Vivi, ввел регистрацию билетов на проезд в мобильном приложении. После посадки пассажиру больше не нужно обращаться к регистратору или кондуктору. Билет можно зарегистрировать прямо в телефоне. При этом можно пользоваться прежним способом регистрации у регистратора или кондуктора.
18: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной палыдзības программа.
17: Завтра в Латвии будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный от 0 до 6 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 20-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-24. В Риге завтра будет переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14-15 градусов, а днем плюс 24-25.
18: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной палыдзības программа.
0: Мадам и сие, еще раз привет. Это Эдмунд Кашевский. До 19 мы вместе на Ретро-ФМ Латвия.

0: точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 5:16.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: В студии Эдмунд Кашевский.
3: Итак, люди добрые, время разбрасывать камни, время их, как говорится, собирать. А посему, после следующей композиции, я выношу на суд общественности все то, что поступило ко мне на 244-244-14. Ну и кто-то, я так понимаю, отправится у нас на концерт замечательного мумитроля на Wondersalo.

0: на Ретро-ФМ Латвия.
1: Так, люди добрые, сейчас еще Кузьмин должен отпеть, потому что тут столько всего этого поступило, что счетная комиссия в замешательстве. Слава богу, тут у меня есть на кого свалить. Есть пан директор, да. Но, как говорится, коль пан директор говорит, надо еще разобраться, будем разбираться.

0: вечерний променад на Ретро FM Латвия.
1: Итак, люди дорогие, давайте сейчас разберемся, кто же у нас отправляется на концерт легендарной группы Мумитроль, а? А я, кстати говоря, я бы тоже хотел посетить этот концерт, и к тому же далеко идти не надо. Это Вандерсал, это вообще практически рядом. Можно, как говорят поляки, жут беретом, это можно докинуть беретом до Вандерсала с любой точки, так сказать, нашего города. 23 августа, Мумитроль. Роль в полном составе в 20:30 на Вандерсале выдаст концерт. 23 августа не за горами. А два билета на этот замечательный концерт уже сегодня кто-то у нас получит. Напоминаю, что поступлений было много на тему душа, мочалки и геля. И посему... Я все-таки думаю, без голосования мы не обойдемся. Я не все дам в эфир, потому что объем очень большой. Сразу могу сказать, но если вы не услышали свою версию, значит, вы не попали даже в промежуточный четвертьфинал. Но обижаться не стоит, просто люди, которые попадут туда, они, что называется, обошли вас на повороте. Ну, начнем с чего? А начнем, пожалуй, вот с этого.
2: Гель-мочалка, гель-мочалка, мой додыр, выручалка.
1: Да, вот так вот, незатейливо. И Корней Иванович Чуковский прослезился в этот момент, когда услышал бы. Ну, поехали дальше. Что туда еще можно добавить? Душ без мочалки, гель на ветер. Это от Юриса. Молодец, Юрис, хорошая версия. Мочалка и гель для душа – вот что волнует заботливого мужа. Олег так считает. Ух, Олег, я завидую вашей жене просто. Она такого заботливого человека имеет рядом. Да. Меньше стресса, больше пены, так считает Ром. Мочалка и гель, твой душевный апгрейд. Татьяна так нам написала. Ай да Татьяна, ай да молодец. Чувствуется с апгрейдом. С апгрейдом у Татьяны все в порядке. Поехали дальше. Вечер разочарований. Пригласил к себе мочалку, винчик, сыр, немного суши, носки без дырки, музыка, кино, да только кончился мой гель для душа. Облом. Вот такой длиннющий хоку от Евгения. Мочалка и гель для душа, и жизнь сразу лучше. Это от Ларисы поступило. Ну, а вот тут заявка на специальный приз, и смело... Смело от меня это минимум музыкальное произведение, можно даже два. Тут, значит, автор пишет так. Я придумала предложение руки и сердца в такой прекрасный праздник. Я бы сказала «да», даже не задумываясь, если бы мой парень встал передо мной с таким стихом. И далее следует стихотворение. «В день мочалки с гелем душа встань поближе к струйке нуже». Сам смой усталость три до блеска, пахни вкусно, стань невестой. Это Лина написала. Лина, присылайте минимум два музыкальных произведения, спецприз от меня. Творческий, и чувствуется, вот все-таки вот женское сердце, оно как-то чувствует, да? И как-то вот женское сердце, оно по-другому реагирует на все. Ай да Лина, ай да молодец. День мочалки и геля для душа, омыл тело, облегчил также душу. Леонид, шикарно. Гель, мочалка, это было уже так. Да здравствует мочалки, пусть спину мне потрут, шампунем тоже рады, а гели не пройдут. Это такой антигель Алекс у нас. Да, ну, а что плохого в нормальном геле для душа, Алекс? Ну, вы как-то сразу... Без намеков, пожалуйста, да? У нас тут дело серьезное, два билета на Мумитроль. Вот, что вышло в финал, и сейчас надо будет ваше голосование. Надо будут ваши голоса, 244-244-14, поехали. Вариант номер один. Не хожу я в баню без подруги-мочалки, верной с гелем для мытья. Не хожу я в баню без подруги-мочалки, верной с гелем для мытья. Вариант номер один. Вариант номер два. Не откладывай на завтра то, что можно смыть сегодня. Трем с душой, живем с кайфом. Это вариант номер два. Вариант номер три. Мочалка и гель для душа – это по любви. Мочалка и гель для душа – это по любви? Вариант номер три. Вариант номер два. Не откладывай на завтра то, что можно смыть сегодня. Трем с душой, живем с кайфом. И вариант номер один. Не хожу я в баню без подруги. Мочалки верны с гелем для мытья. Это вариант номер один. Поехали, народ. Кому отдаем два билета на концерт «Мумий Тролль» группы 23 августа на Wondersala?

0: divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Majonēzēm 25% atlaide. Dāvanu kartēm lieliska dāvana 30% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Вечерний променад. На ретро-ФМ Латвия.
2: Слушайте, люди добрые, как все идет ровненько, а? Давайте как-то поактивнее. 244, 244, 14. У меня тут сплошная интрига. Нету такого явного преимущества пока ни у одного из вариантов. Ну-ка, народ, голосуй. Надо ж кому-то отдать билеты. Два билета 23 августа на Wonder Salo на концерт «Мумий тролль».

0: Да, добрый день, что вы хотели?
1: Добрый день, на голосование. Можно проголосовать?
0: Давайте, за кого?
1: За второй вариант.
0: За второй, отлично, ваш голос принят, спасибо. Как зовут?
1: Юрий.
0: Где, Юрий, едем?
2: Вечерний променад. Вечерний променад. На ретро-ФМ Латвия.
0: Еще следующая песня от Modern Talking на голосование уйдет, а затем подводим итог. У нас, да, кстати, есть уже теперь два лидера. Это вариант номер два и вариант номер три. Вариант номер один отстал чуть-чуть.

0: Кто стучится в дверь моя? Алло.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Алексей звонит.
0: Алексей, это хорошо, что звонит, но...
1: Там средний вариант, второй.
0: Второй вариант, да, вам больше понравился?
1: Да.
0: Отлично, ваш голос принят.

0: аттракционов. Билет на весь день. Аттракционы без доплаты. Приходи, наслаждайся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций.
1: Только в МК Латвии. Какой будет минимальная зарплата в следующем году? Большой расчет от Министерства благосостояния. Рига Силтумс сообщает о новом тарифе с октября. Читайте, сколько заплатим за отопление. Беспокоитесь о размере пенсии? Рассказываем, какие периоды должны попасть в страховой стаж, даже если вы не работали. Разные фирмы снова пытаются продавать товары и услуги по телефону. Узнайте, куда жаловаться на непрошенные звонки. МК Латвия с приложением «Здоровье» уже в продаже по всей стране.
2: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Grantis – profesionālā pomoš i poddержka v skorbnīji momenti žizni. Grantis – 25-456-456. Grantis – поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15, а также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
4: Внимание! Эта реклама может вызвать неожиданное желание сменить автомобиль. Новый Nissan Qashqai в Scandi Motors. Только 299 евро в месяц. Возможные побочные эффекты. Семейные споры, кто сядет за руль и улыбка даже в пробках. Чрезмерное тестирование Nissan Qashqai может привести к необратимому желанию стать его владельцем. Запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors. Улица Лейлербес, 32.
5: Ja viss ir pareizi, mēs AE produkti piedāvājam ātru piegādu. Ja tas produkts ir noliktavā, varat to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AE produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādu. AE produkti LV. Strādā ar prieku.
6: Размер имеет значение.
7: Смотри для чего.
6: Конечно, для хлеба.
7: Размер хлеба Latvijas maizniek Lielmaize имеет значение.
6: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
8: Намасте. Начинаем занятие. Закройте глаза, освободите разум, ни о чем не думайте.
9: Мама, а где мой пенал? А еще надо гуашь и еще...
8: Знакомо? Спокойствие! Хестио ЛВ. Все для школы в одном месте. Скидки до 45%. Заказывайте в интернет-магазине, получайте в покомате или с курьером. Хестио ЛВ. Школьному сезону зеленый свет.
10: С вами Эдмунд Кашевский и вечерний променад.
11: Итак, дамы и господа, страсти по мумитролю улеглись сейчас уже у нас здесь в счетной комиссии, потому что мы свой выбор сделали, но главное, что вы... Главное, что вы на 244-244-14 и по телефону звонили и голосовали. И тут была главная интрига. Сразу могу сказать, что бронзу получает Марко Марко. «Не хожу я в баню без подруги и мочалки, верный с гелем для мытья». Да, это... Это 11 голосов, и сразу хочу сказать, то, что приходит на СМС, и не только на WhatsApp, но и то, что приходит на сайт, и множество крестиков, и множество позиций, да-да-да, с одного телефона, ну, ребята, давайте будем, как говорится, жить дружно и как-то так, да? Я уже молчу, что некоторые сами за себя голосуют. Это, ну, в принципе, а почему бы и нет? Это же не возбраняется. Да, но так, что по 8, по 10, по 7, по 5 плюсиков на один абонент, ну, это too much. Это мы не принимаем, да? А посему бронза у Марко Марко. Можно прислать свое любимое музыкальное произведение. Кстати, Лина уже 2 прислала своих. Далее, серебро. И тут разница буквально произошла в последние 35 секунд, где-то так. с разницей всего лишь в 3 голоса. В 3 голоса, подчеркиваю. Победила Татьяна. Мочалка и гель для душа – это по любви. И комментарии, которые поступили также вместе с плюсами в ее адрес, это по-мумитролевски, это как бы из песни. Я с этим согласен. Ром-ром, не откладывая на завтра то, что можно смыть сегодня, трем с душой, живем с кайфом. Потрясающий слоган, но 3 голоса перевесили, как говорится, чашу весов. Но... всем огромное спасибо, вы потрясающая публика. Ром-ром, присылайте свое музыкальное произведение также. Оно будет озвучено. Татьяна, сейчас будем с вами связываться. Именно вы отправляетесь на концерт доблестной группы «Мумий-тролль» 23 августа на «Вандерсале» в 20:30 начало. И «Мумий-тролль» в полном составе с Ильей Лагутенко у микрофона вас порадует. Надеюсь, что я тоже как-нибудь туда просочусь. Всем спасибо. На этом этот конкурс завершен.

А вот и я еще утекать пока не собираюсь, но, тем не менее, Алексея Павленко уже ждем. Ждем с новостями и с прогнозом погоды. После No Mercy и рекламы он будет тут как тут. Еще раз спасибо всем. Потрясающий был сегодня конкурс. Вы лучшая радиоаудитория в этой стране. No!

0: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug? Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
1: Reklama. Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
2: Обновите интерьер с выгодой. Flex Interior – скидки до 70% на мягкую мебель, кухни, столы, стулья и предметы интерьера. Flex Interior – вы найдете все для красивого и уютного дома. Flex Interior – Краста 89 – скидки до 70%. Ждем вас!
3: И все начинается сначала. Участникам 220 LV Plus все необходимое к новому учебному году до минус 40%. Получи сегодня в физическом магазине 220 LV. Подробнее на 220 LV.
4: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
5: Можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно.
4: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
3: Волна летних предложений в 220 LV. Только сейчас предложение до минус 60% участникам 220 LV+. Получи уже сегодня в физическом магазине 220 LV. Подробнее на 220 LV.
6: Внимание! Эта реклама может вызвать неожиданное желание сменить автомобиль. Новый Hyundai Tucson в Scandi Motors. Только от 29 499 евро. Возможные побочные эффекты. Семейные споры, кто сядет за руль и улыбка даже в пробках. Чрезмерное тестирование Hyundai Tucson может привести к необратимому желанию стать его владельцем. Запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV. Или приезжайте в Scandi Motors. Улица Лейлербес, 32.
7: Город затихает, огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейкс Рига – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
3: И все начинается сначала. Участникам 220 LV+, все необходимое к новому учебному году до минус 40%. Получи сегодня в физическом магазине 220 LV. Подробнее на 220 LV.
8: Uzņemšana Latvijas universitātē turpinās. Vēl augustā vari pieteikties budžeta un maksa studijām, bakalaura, maģistra un īsā cikla studiju programmās latviešu un angļu valodā. Izvēlies studijas Rīgā vai filiālēs Bauskā, Cēsīs, Jēkabpilī, Kuldīgā un Tukumā. Veido savu stāstu kopā ar Latvijas universitāti. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.
9: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Cosmetics LV.
10: Сегодняшний выбор – это путь в будущее. Электрические Volvo EX30 от 29 990 евро с включенной поддержкой ЭКИ на приобретение электромобиля для частных лиц. Элегантный ES90 от 73 490, а люкс-флагман EX90 от 78 990 евро. Дополнительная информация в автосалоне Volvo на Skanstas33 или на volvocars.musamotors.lv. Предложение пока автомобили на складе.
11: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
12: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. ДПДТ подверглась кибератаке, в результате которой злоумышленники получили доступ к историческим данным о платежах за услуги ведомства. Среди полученной информации были персональные коды, регистрационные номера, имена и фамилии, названия компаний, суммы и даты платежей, а также номерные знаки автомобилей и адреса. Для существенного сокращения бюрократии в Латвии необходимо изменить несколько сотен законов и правил Кабинета министров, поэтому такую реформу невозможно провести за несколько месяцев, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он назвал бюрократию одной из самых серьезных проблем государственного управления. По мнению премьера, Латвии необходимо быстрее принимать решения и предоставлять государственные услуги. В Риге не нужно открывать еще одну больницу. Вместо этого следует увеличить количество коек в уже существующих лечебных учреждениях, заявил министр здравоохранения Хасам Абумери. Так он ответил на вопрос о причинах очередей из машин скорой помощи у приемного отделения больницы Страдыня. Ситуация с газоснабжением в Латвии сейчас стабильна, а предприятия теплоснабжения будут готовы к следующему отопительному сезону. Министр климата и энергетики Янис Виттенбергс встретился с представителями предприятий отрасли, чтобы оценить их готовность к зиме, доступность энергоресурсов и возможное влияние на тарифы. 1 октября в Латвии будут проиндексированы пенсии или их части, не превышающие 1589 евро. В зависимости от трудового стажа пенсии увеличатся примерно на 4-5%. Полностью индексация затронет 97% получателей пенсий. Passenger Wheel Sense, работающий под брендом Vivi, ввел регистрацию билетов на проезд в мобильном приложении. После посадки пассажиру больше не нужно обращаться к регистратору или кондуктору, билет можно зарегистрировать прямо в телефоне. При этом можно пользоваться прежним способом регистрации у регистратора или кондуктора.
13: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной палыдзības программа.
12: Завтра в Латвии будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный от 0 до 6 метров в секунду. В Лепае Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 20-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-24. В Риге завтра будет переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14-15 градусов, а днем плюс 24-25.
13: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной палыдзības программа.
14: Всем привет еще раз, это Эдмунд Кашевский. Еще целый час мы с вами вместе делаем Retro FM Латвия.
15: Penso con sueño para

0: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 6:17.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
3: В студии Эдмунд Кашевский.
4: Ну, как говорится, мужик сказал, мужик сделал. Итак, первое из того, что пришло, это заявка от Лины. Ну, Лина, получить свои две композиции, как и было обещано.

0: слушаете «Вечерний променад» с Эдмундом Кашевским.
1: Реклама.
2: Pasūti Rimi Drive pa ceļam uz mājām, paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
3: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в установке и с системой Клик. Это Falcon. Винил толщиной в 6 мм, произведенный в Германии с золотым сертификатом качества воздуха Eurofin, гарантирующим отсутствие вредных веществ. 36 различных видов наличия по 29,90 за квадратный метр. Благодаря соединению Клик 5G вы сможете быстро и легко уложить пол площадью до 144 квадратных метров без швов. Винил XLV или на Крустфелс 93 в Риге.
4: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
5: Hei, hei! Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю

0: аттракционов. Билет на весь день. Аттракционы без доплаты. Приходи, наслаждайся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций.
1: Spilgta svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
2: 21. augustā Dzintaru koncertzālē pirmo reizi Latvijā. Pasaules slavenais Teatro Delusio no vācu trupas Familie Flots. Teatro Delusio ir teātris bez vārdiem, bet ar neticamu izteiksmes spēku un smalku humoru. Izrāde stāsta par cilvēku ambīcijām, par panākumiem un vilšanos, sapņiem un ilūzijām. Viegli, asprātīgi un negaidīti aizkustinoši. Nepalaidiet garām šo unikālo notikumu Baltika Awards Baltijas balva ietvaros. Biļetes – biļešu paradīze.
3: Zalivka Palov. С полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Гридас Юмс ЛВ. Заливка черного пола. Укладка листового или заливка жидкого пенопласта. Укладка теплого пола и его подключение. И в финале. Чистый пол Эстри. Это он. Твой бетон. Гридас Юмс ЛВ. В любой точке Латвии. Телефон 24 44 66 66.
4: После тренировок хочется вкусный, питательный и удобный перекус? Протеиновые коктейли Vendafit уже в Риге в спортивных клубах Lemon Gym и Gym Latvia. Высококачественные, свежеприготовленные протеиновые и коллагеновые коктейли с превосходным вкусом. Подходят для всех, для повседневной жизни, тренировок и заряда энергии. Выбирайте свой. Бельгийский шоколад, крем-брюле, банан, черника или печенье со сливками. Vendafit. Ваш фитнес-бар в вендинг-аппарате.
5: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
6: Привет, коллеги!
7: Любимая, привет! Я тут подумал!
8: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления! Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня!
9: Привет в обед вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
10: Ну а теперь для мелодия для обладателя серебряной медали сегодняшнего конкурса для Марко Марко. Знаете, музыкальный выбор этого человека меня радует. Это человек, у которого хороший вкус музыкальный.

Да, люди добрые. Вот этот еще один образец хорошего вкуса. Не потому, что это мой любимый итальянский цех и моя любимая итальянская музыка, а потому что вкус действительно неординарный. Ну, манго мало кто из нашего, скажем так, истеблишмента родийного в курсе, что есть такой исполнитель. А Ром-Ром знает. Аугури, Ром-Ром. Бель густо.

0: Акт в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
1: Студии Эдмунд Кашевский, который уже сматывает удочки и собирается удалиться отсюда до завтра. Спасибо, что мы были вместе и делали Retro FM Латвия сегодня. Ну, что вам сказать напоследок? Улыбать, еще раз улыбать. Морщинки появляются не от улыбок, а вместо улыбок. Кто-то из умных это сказал. И еще, помните, что прошлое – это то, что мы никогда не сможем исправить. А вот будущее – это то, что мы всегда можем испортить. Не надо ничего портить. Хорошего вам вечера. Бай-бай. До завтра. Это был Эдмунд Кашевский.

0: Stokman skaistuma noslēpumi līdz 23. augustam. Universāl veikalā un Stokman LV saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokman aplikācijā.
1: Реклама. Каждое буднее утро на Ретро-ФМ. Давайте поговорим о кулинарных экспериментах.
2: Вот
1: на самом деле прямо опыт поставили в португальской сети KFC и соединили сочный бургер и пончик.
2: Боже, зачем?
1: Сверху вот еще одной булочкой положили пончик. Просто экстремальная проверка для желудка, скажем так, на прочность.
2: К своим годам я сделала вывод, что не все, что готовят, надо пробовать.
1: Елена Рассохина и Александр Шунин. С 6 до 10 на Ретро-ФМ.
3: Вместе с международной платежной компанией «Декта».
4: LNT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LNT vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LNT LV.
5: До 31 августа в магазинах «Айбе» лучшие предложения. Рыбные палочки «Вичи» 250 граммов, 1 евро 25 центов. Сардельки детские «Фореверс» без оболочки 450 граммов, 1 евро 99 центов. Хлеб «Маконь Майзе» большой, «Друва» 500 граммов, 1 евро 19 центов. «Айбе» всегда под рукой.
6: Обновите интерьер с выгодой. В Lex Interior скидки до 70% на мягкую мебель, кухни, столы, стулья и предметы интерьера. В Lex Interior вы найдете все для красивого и уютного дома. Lex Interior, Краста 89. Скидки до 70%. Ждем вас!
7: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
8: Можно, можно, если надо, очень то можно. Можно, можно.
7: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
9: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Нектарины 1 килограмм с Lidl Plus евро 77. Сметана 450 грамм с Lidl Plus евро 49. И грецкие орехи XXL 500 грамм 5,99. Lidl стоит того!
10: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
11: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
12: Современные решения, которые незаметно адаптируются к твоему ритму жизни дома, в дороге или в движении. По пятницам слушай «Минуту для умного повседневного комфорта» и открой для себя функциональные идеи для современной жизни. «Минута для умного повседневного комфорта» вместе с Xiaomi.
13: Сегодняшний выбор – это путь в будущее. Электрические Volvo EX30 от 29 990 евро с включенной поддержкой ЭКИ на приобретение электромобиля для частных лиц. Элегантный ES90 от 73 490, а люкс-флагман EX90 от 78 990 евро. Дополнительная информация в автосалоне Volvo на Скансас-33 или на volvocars.musamotors.lv. Предложение пока автомобили на складе.
14: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
15: Завтра в Латвии будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный от 0 до 6 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 20-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-24. В Риге завтра будет переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14-15 градусов, а днем плюс 24-25.
3: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Энергия для тебя и твоего автомобиля на автозаправочных станциях «Виада». Заправься и купи энергетический напиток «Культ» 0,5 литра всего за 89 центов. Предложение действительно при использовании карты лояльности «Виада Плюс» или приложения «Виада Латвия». Заезжай на «Виада» и воспользуйся выгодным предложением уже сегодня. «Виада» – выгодно остановиться.
1: Чрезмерное употребление энергетических напитков оказывает негативное влияние на здоровье. Высокое содержание кофеина. Не рекомендуется детям, беременным женщинам и женщинам, кормящим грудью.

0: 7:21.
1: Реклама. До 31 августа в магазинах «Айбе» лучшие предложения. Рыбные палочки «Вичи» 250 граммов. 1 евро 25 центов. Сардельки детские «Форэверс» без оболочки 450 граммов. 1 евро 99 центов. Хлеб «Маконь Майзе» большой, «Друва» 500 граммов. 1 евро 19 центов. «Айбе» всегда под рукой.
2: Ceļojums jau tuvojas, laiks izdevīgi apdrošināties. BTA ceļojumu apdrošināšanai līdz vasaras beigām 20% atlaide. Neatkarīgi no tā, vai dodies čilot pie baseina, iepazīt jaunas pilsētas vai baudīt aktīvu atpūtu, ceļo bez stresa. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam!

0: 8:01.
1: Реклама.
2: Уникальное событие. Прямо сейчас лучший в Балтии парк аттракционов Amusement Park приглашает получить настоящую дозу адреналина на высоте 40 метров и насладиться панорамным видом с 35-метрового аттракциона «Рига». Захватывающее приключение для всех возрастов. Аттракционы из Нидерландов. Насыщенная программа. Приходите и выиграйте бесплатный билет. Встречаемся с 11 августа по 6 сентября у торгового центра «Рига Плаза» на Мукусалос 71.
3: Распродажа в Sky & More продолжается. Скидки до 70%. Иногда лучшая покупка та, которую не стоит откладывать. Йоп, Emporio Armani, Baldessarini и другие всемирно известные бренды для твоего гардероба, стиля и продолжения лета. Выбирай качество по цене, которое приятно удивляет. Скидки до 70%. Sky & More, улица Дунтес, 19А.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
5: Завтра в Латвии будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный от 0 до 6 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 20-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-24. В Риге завтра будет переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14-15 градусов, а днем плюс 24-25.
4: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 8:45.
1: Реклама. Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
2: Привет, коллеги!
3: Любимая, привет! Я тут подумал.
4: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
5: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный от 0 до 6 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 20-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-24. В Риге завтра будет переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14-15 градусов, а днем плюс 24-25.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: в вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный от 0 до 6 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 20-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-24. В Риге завтра будет переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14-15 градусов, а днем плюс 24-25.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный от 0 до 6 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 20-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-24. В Риге завтра будет переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14-15 градусов, а днем плюс 24-25.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

зеленью абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет